0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле плюс 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 со знаком плюс. По большей части территории страны дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле плюс 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 со знаком плюс. По большей части территории страны дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле плюс 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 со знаком плюс. По большей части территории страны дождь.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле плюс 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 со знаком плюс. По большей части территории страны дождь.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле плюс 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 со знаком плюс. По большей части территории страны дождь.

0: Повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Глава государства Александр Лукашенко заслушал доклад помощника президента Беларуси, инспектора по Могилевской области Надежды Катковец. Президенту доложено о выполнении поручений, данных по итогам рабочей поездки в Шкловский район 18 сентября. Первая тема доклада касалась совершенствования технологической и организационной управляемости крупных хозяйств, укрепления дисциплины, устранения имеющихся недостатков. Было дано поручение главе администрации президента и помощнику в Могилевской области детально разобраться с организацией работы на местах. На примере таких хозяйств региона, как Говяды Агро и Александрийское, эта тема актуальна и в масштабах страны в целом.
2: Сегодня животноводство наше дальше больше все концентрируется на животноводческих комплексах. Отходим от одиночных ферм, где нету технологий, где нету людей, где трудно отследить дисциплину и порядок. Там можно очень четко и правильно выстроить технологию с тем, чтобы потом быть уверенным в своих результатах. И мы будем иметь высокопроизводительную корову, будем иметь определенное количество молока. При этом руководитель будет иметь право прийти в областное и районное управление сельского хозяйства с тем, чтобы попросить продать на мясокомбинат низкопродуктивную корову. Вот такая политика, я считаю, очень правильная, ведется в Могилевской области. Мы понимаем, что все тяжелее и тяжелее нам работать в кадровом обеспечении сельского хозяйства. В разы уменьшается сельское население, тем более люди, сельскохозяйственные работники, объемы производства увеличиваются, поэтому вот организационной структуре и было уделено особое внимание.
1: Речь также шла о кадровом обеспечении, оптимизации затрат на всех этапах и контроле за результатами работы на местах. Для помощи в решении поставленных главой государства задач привлечены также работники промышленных предприятий Могилева. Доложено о продолжении уборки сельхозкультур и осенних полевых работах в Могилевской области. В настоящее время в регионе полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры, а также рапс. Сверхплана посеян озимый рапс, в связи с чем Надежда Катковец особо отметила экономическую эффективность этой культуры. Озимые зерновые на данный момент посеяны на 46% площадей. Президенту доложено, что аграрии Могилевской области обеспечены всем необходимым, включая минеральные удобрения, чтобы завершить озимый сев в оптимальные агротехнические сроки. Еще одна тема доклада касалась поручений президента в сфере картофелеводства, расширения рынка сбыта и наращивания объемов производства. Надежда Катковец заверила, что под реализацию этой задачи есть отработанные технологии производства и хранения, хорошие отечественные сорта. Главное сейчас – поиск дополнительных рынков сбыта, чему в ближайшее время будет уделено самое пристальное внимание. Важно грамотно выстроить управленческую вертикаль и обеспечить крупное сельскохозяйственное предприятие начальниками участков, отметил глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой на совещании в Чаусском райисполкоме. Обсудили итоги работы сельхозорганизации области, ситуацию в животноводстве и организацию сева озимых зерновых культур. Одной из главных тем стало изменение структуры управления после кампании по укрупнению сельхозорганизаций. В регионе, как и в целом по стране, около 90% слабых хозяйств были ликвидированы, а их земли и базы присоединены к предприятиям-лидерам. Однако это привело к разрыву связи между рядовыми работниками и руководством крупных объединений. Проблема заключается в отсутствии среднего звена управления, начальников участков.
3: Когда большое хозяйство по протяженности, допустим, как те же говяды, 40-50 километров, требуя ежедневного внимания ко всему спектру проводимых сельскохозяйственных работ, они требуют соблюдения технологических регламентов. И вот это ежедневный контроль, который бы обеспечивали в том числе начальники участков, если бы они были, позволило бы, ну, не требуя каких-то больших финансовых и прочих затрат, кардинально повысить эффективность. Вот на примере говяд. Мы сейчас эту работу проводим. Будем ее сразу же масштабировать на Шкловский район, чтобы президенту в ноябре месяце доложить результаты.
1: Глава администрации президента поручил всем председателям райисполкомов, на территориях которых есть укрупненные сельхозорганизации, изучить этот вопрос и внедрить подобную практику. Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете СБ «Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: стали известны результаты третьей части масштабного социсследования. Подавляющее большинство граждан, 92,6%, полагают, что Беларуси следует поддерживать хорошие отношения со всеми государствами, независимо от существующих между ними противоречий. Согласно общему мнению аналитиков BC, белорусы не воспринимают нынешние конфликты как норму, при этом четко представляют для себя образ будущего в международном разрезе, отметил замдиректора Белорусского института стратегических исследований Виталий Пунченко.
4: Мы видим тренд на интерес к союзной интеграции. Граждане увидели те выгоды, те преимущества, которые мы приобретаем вместе с нашими братьями-россиянами. Мы увидели преимущества в сфере туризма, в сфере образования. Рост показал интерес к Китаю, интерес к странам дальней дуги, интерес к открытию новых стран в целом. Что касается Китайской Народной Республики, мы увидели тренд на интерес молодежи к данному направлению, а это является маркером того, что белорусско-китайский трек долгосрочен. Мы увидели такое осторожное, но при этом оптимистическое отношение к выстраиванию отношений со Штатами. Вот, это связано, понятно, и с участившимися контактами. И, как мы увидели, наметилась такая точка ценностного сближения в моменте. Это связано с тем, что нынешнее руководство Соединенных Штатов Америки декларирует, во всяком случае, готовность или желание остановить те конфликты, которые идут, в том числе у наших границ. И это совпадает с ценностной матрицей белорусов.
1: Еще один блок касался основных источников информации для белорусов. Это интернет-ресурсы и телевидение. Как отмечают аналитики, сохранение прочной традиции телесмотрения является важной частью медиапотребления, обеспечивающей разнообразие и выбор для аудитории. И важно, что многие все равно отдают предпочтение личному общению. При этом доверие к белорусским государственным СМИ растет. На сегодня показатель составил 63,8%. Эти цифры свидетельствуют об объективно высоком спросе населения страны на достоверную и качественную информацию. В разных регионах уровень доверия равномерный, но самый высокий показатель зафиксирован в Гродненской области. Эти данные прокомментировал в эфире Первого информационного канала министр информации Дмитрий Жук.
5: На тот регион, как ни на какой другой, очень сильно давят наши соседи информационно. И давят, к сожалению, своей недостоверной, это я очень мягко говорю, дипломатичной информацией. И люди там, да, большинство знает и говорит по-польски. И они могут сравнить информацию наших СМИ и то, что идет оттуда. И вот это сравнение еще более подчеркивает выгодность реалистичной и правдивой позиции белорусских государственных СМИ. Поэтому эта цифра по Гродненщине как раз-таки очень даже объяснима.
1: Своим мнением также поделился замдиректора Института социологии Национальной академии наук Беларуси Александр Постоловский.
6: Согласно полученным данным, 63,8% респондентов доверяют государственным средствам массовой информации. Это очень значимый показатель. Почему? В социологии есть очень много медиапоказателей, которые характеризуют ту или иную степень востребованности информационного контента. Например, такие показатели, как охват, доля, просмотры и так далее. Но в чем именно значимость показателя доверия? Доверие — это не только частота обращения к информационному контенту. Это прежде всего социально-психологическая убежденность в достоверности и объективности публикуемой информации. Это отношение населения и оценка тех событий, которые публикуются и транслируются в нашем информационном поле. И, безусловно, доверие, оно включает в себя, в принципе, все аспекты востребованности массовой информации. Скажем, если в 2021 году доверие к средствам массовой, государственным средствам массовой информации составляло 38%, то вот сейчас по результатам серьезного фундаментального масштабного социологического исследования этот показатель составляет 63,8%, то есть почти 65%. Мы отчетливо видим тенденцию, что доверие к средствам массовой информации растет с каждым годом. Существенно расширяются аудитории государственных средств массовой информации. Государственные средства массовой информации характеризуются мультиплатформенностью, то есть они функционируют не только в традиционных таких вот форматах, а активно используют для трансляции и распространения своей информации на различных различных мультимедийных площадках, в мессенджерах, в социальных сетях. Иные есть каналы взаимодействия с аудиторией, и аудитория это, безусловно, чувствует. Опять же, необходимо отметить и развитие авторской журналистики, развитие авторского информационного контента. Я бы все-таки отметил внимание вот на таком показателе, как 52,3%, то есть более 50% населения использует телевидение как канал информирования и массовой коммуникации. О чем это говорит? О том, что все-таки в эпоху такой конкурентной медийной среды, да, когда вот и сетевые источники массовой информации активно расширяют свою аудиторию, телевидение как традиционный канал информирования населения сохраняет свою популярность. Очень важным таким каналом информации, безусловно, является личное общение, семья, друзья. Вот этот показатель, он составляет 44%. В чем значимость этого канала коммуникации? Да, конечно, интернет очень плотно вошел в нашу жизнь. Фактически мы ежедневно пользуемся гаджетами, цифровыми различными устройствами, но при этом информационная повестка также может обсуждаться и в кругу своих родных.
1: Исследование касалось и оценки качества мобильного интернета. Большинство респондентов в целом оценивают его положительно. Из них 18,7% отметили, что все загружается быстро и проблем не возникает. А еще 40,7% указали, что бывают редкие сбои, но в целом пользоваться комфортно. Вместе с тем, каждый третий опрошенный указывает на те или иные проблемы со скоростью и стабильностью соединения. К слову о проблемах, чаще всего говорят молодежь и жители сельской местности. Данные прокомментировал министр связи и информации Кирилл Залесский.
7: Что греха таить, безусловно, в каких-то малонаселенных пунктах могут быть белые пятна и перебои со связью. Все-таки надо понимать, что мобильная связь – это комплекс очень дорогостоящих и технически сложных мер. Каждой базовой станции нужно подвести и оптоволокно, либо радиорелейную связь, энергоснабжение и так далее. Зачастую это связано с вопросами землепользования и прочими. Мы в этой части сегодня отрабатываем отдельными решениями, отрабатываем автодороги, начиная с автодорог класса М, и затем пойдем по автодорогам более низкого класса. Также отдельным вопросом мы взаимодействуем с Белорусской железной дорогой для того, чтобы связь внутри поездов также обеспечить. Мы видим все нарекания наших пользователей, мы стараемся максимально оперативно на них реагировать, но, безусловно, с учетом сложности и дорогостоящего оборудования необходимо определенное время для того, чтобы реализовать все наши планы.
1: Какие вопросы белорусы считают для себя наиболее актуальными? В топе вопросы мира и безопасности, инфляции цен, а также уровня оплаты труда. Далее идет доступность жилья, телефонное и кибермошенничество, качество и доступность медицинского обслуживания и лекарств, уровень пенсионного обеспечения и тарифы на коммунальные услуги. При этом зафиксирована неоднородность оценок в зависимости от возраста респондентов. Например, о жилье и зарплатах чаще всего говорит молодежь. Социсследование проводил в июле-августе Институт социологии НАН Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований, и участие в нем приняли 2045 респондентов.
0: Картина дня.
1: На полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел ряд двусторонних встреч. В центре внимания – подготовка зарубежных визитов на высшем уровне. В приоритете – экономический интерес. С Монголией и Никарагуа готовится крупный бизнес-форум. С представителями Танзании, Ботсваны и Судана затронули темы поставки нашей техники, организации сборочных производств и продовольственную безопасность. С главой МИД Ирана обсудили повестку планируемого заседания совместно торгово-экономической комиссии. Что касается европейского направления, ситуацию в регионе глава белорусского МИД обсудил с коллегами из Словакии и Польши. Стороны сошлись во мнении: каналы коммуникации для урегулирования конфликтов важно держать открытыми и работать в интересах народов двух стран. Программа визита белорусской делегации также предусматривает выступление на заседании Генассамблеи и переговоры с руководством ООН. Ключевым днем станет 25 сентября. Минск официально запустит переговорный процесс по Евразийской хартии многополярности, стратегическому документу, направленному на построение справедливого мироустройства. В Беларуси продолжается проверка боевой готовности. На этот раз проверяются дежурные силы противовоздушной обороны полетами контрольных целей. Во время мониторинга прошло более 70 эпизодов действий контрольных целей на различных высотах и направлениях. Также была проверена система опознавания «свой-чужой». Особое внимание уделили охране и противовоздушному прикрытию критически важных объектов. Дежурный боевой Свой расчет постоянно на рабочем месте, а по необходимости прибывает смена усиления. В среду на центральный командный пункт ВВС и войск ПВО с проверкой прибыл госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
8: Задействована авиация не только Министерства обороны и военно-воздушных сил, задействована авиация Министерства по чрезвычайным ситуациям, Госвоенпогранкомитета, ДОСАВ, Государственного военно-промышленного комитета, то есть различные типы летательных средств, самолетов, назовем так, от боевых истребителей, которые выполняют сегодня будут задачи на высотах свыше 12 тысяч метров, до беспилотных летательных аппаратов различного класса на высоте 50 метров. То есть диапазон от 50 метров до 12 тысяч метров довольно-таки высокий и интенсивный в различных уголках нашей страны, на территории нашей страны, конечно, не за пределами. Вот. Но, тем не менее, все летательные средства, которые сегодня будут выполнять задачи, они неизвестны сегодня ни оперативной дежурной службе военно-воздушных сил ПВО, ни командованию военно-воздушных сил. В этом-то, наверное, и эффективность, и изюминка этой проверки.
1: Как отметил госсекретарь, сразу после проверки будет подведен общий итог, а детальный анализ и оценка состоятся только после того, как будут представлены материалы объективного контроля. Все будет проанализировано, взвешено, и только после этого будет выставлена оценка проверки военно-воздушных сил и войск ПВО. Боевая готовность по-польски. Местная пресса выяснила, что польские военнослужащие устроили настоящий переполох, обнаружив неизвестный беспилотник всего в километре от американской военной базы. Вместо того, чтобы оперативно сбить аппарат, согласно боевым уставам, перепуганные солдаты не придумали ничего лучше, чем звонить на обычную гражданскую горячую линию по номеру 112. Лишь спустя некоторое время выяснилось, что нарушителем оказался обычный гражданский дрон, который не представлял никакой угрозы. Вашингтон форсирует военное освоение Южного Кавказа и берет под полный контроль оборонный сектор Армении. Согласно свежему отчету американского правительства, Пентагон в 2024 году резко, в сотни раз, увеличил прямое финансирование военных программ в республике. На нужды местной армии Ереван получил от США более 8 миллионов долларов, хотя годом ранее это были всего лишь 16 тысяч. Всего же в рамках программы иностранного военного финансирования Вашингтон направил в вооруженные силы Армении свыше 60 миллионов долларов. Официальный Ереван это даже не скрывает. В Министерстве обороны трансформацию армии ради взаимодействия ВВС США называют приоритетом. Параллельно Вашингтон усиливает присутствие у рубежей союзного государства. Соединенные Штаты направляют новую группировку военнослужащих в Литву. Это входит в планы Пентагона по глобальному переформатированию оборонного контура. В июне 26 года около 1000 американских солдат покинули Литву по истечению срока дислокации. Однако позже Белый дом решил вернуть контингент. Точное количество военнослужащих пока не раскрывается.
0: Картина дня.
1: Белорусский фармацевтический сектор ждет масштабная перезагрузка. Перспективы отрасли обсудили в правительстве на совещании под руководством премьер-министра. Главный вопрос встречи – куда двигаться дальше? Участники решали, стоит ли делать ставку на создание собственных инновационных лекарств или проще адаптировать зарубежные технологии. Премьер открыто заявил, отрасли нужны частные инвестиции. Бизнес призвали честно рассказать, какие барьеры мешают запускать новые проекты в республике. Еще один острый вопрос – сырьевая безопасность. Сейчас важно понять, сколько фармацевтических субстанций мы производим сами, а сколько импортируем, и как защитить рынок от внешних рисков. Параллельно производителям поручили искать новые рынки сбыта, ведь пока наш экспорт завязан в основном на странах СНГ. В обсуждении приняли участие Минздрав, холдинг «Белфармпром» и руководители ведущих фармпредприятий страны. Ведущие белорусские предприятия не упускают возможности закрепить ценные кадры с помощью социальной поддержки. Ряды «Интеграла» пополнили 150 молодых специалистов. Их при необходимости обеспечивают жильем. Трудовой коллектив прибавляет не только и количественно, но и качественно. «Интеграл» вносит значимый вклад в развитие отрасли промышленности, создает электронные компоненты и микросхемы для медицины, авиации, космоса и транспорта. Продукция стратегически важна для страны и пользуется повышенным спросом за рубежом. География импорта – от России до Юго-Восточной Азии. В разработке программы импортозамещения, рассказал замгенерального директора «Интеграла» Максим Васильевич.
9: «Интеграл» на сегодняшний день активно развивается, реализует ряд инвестиционных и инновационных проектов, в том числе включенных в государственную программу инновационного развития Республики Беларусь. Все проекты направлены на модернизацию производства. В результате реализуемых проектов будут созданы новые технологии, расширится номенклатура производимых изделий, еще увеличится качество.
1: Начальник цеха «Цветотрон» холдинга «Интеграл» Елена Богновец трудится на предприятии уже более 20 лет.
10: Пришла в 2002 году молодым специалистом. С тех пор все время, кроме декретного отпуска, преданно работаю в холдинге, в цехе по производству электронных изделий военного назначения. Возможностей для развития творческих решений предостаточно и в холдинге «Интеграл». Поэтому менять свою работу никогда не планировала.
1: Сегодня на предприятии работают более 4000 человек. За добросовестный многолетний труд лучшим вручили заслуженные награды. Беларусь готовится к отопительному сезону. Осенью котельные на плановой ежегодной проверке. Уже обследовали около 99% объектов по стране. Всего их более 5000. В Гомельской, Могилевской и Гродненской областях паспорта готовности получили все потребители и теплоисточники. Проверяют также и приборы учета, автоматику, теплоизоляцию. Все, чтобы в холодное время тепло пришло в дома без сбоев, отметил первый зам генерального директора государственного производственного объединения «Белэнерго» Михаил Шивалдин.
2: Разработан целый комплекс организационно-технических мероприятий, которые включают в себя как работы технические по замене и конструкции электрических и тепловых сетей, по назначению ответственных за проведение различных мероприятий, по обеспечению запасов топочного мазута, по выполнению различных корректировок режимного характера и другие мероприятия. В частности, выполняется замена и конструкция тепловых сетей. В настоящий момент мы заменили порядка 86% тепловых сетей от намеченных планов.
1: Заместитель гендиректора, главный инженер госучреждения Государственный энергетический и газовый надзор Александр Гулевич сообщил, что потребителями тепловой энергии и теплоисточниками были разработаны планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Все мероприятия должны быть выполнены до 20 сентября.
11: Все организации, которые участвуют в этой подготовке, разработали планы мероприятий. Соответствующие эти мероприятия должны быть в полном объеме реализованы до 20 сентября, а паспорта готовности должны быть зарегистрированы в органе Госэнергогазнадзора до 30 сентября. По состоянию на текущий момент регистрации подлежат 27 710 паспортов готовности потребителей и 10 335 паспортов готовности теплоисточников.
1: А когда именно станет тепло, решит погода. Если среднесуточная температура 3 дня подряд будет плюс 10 градусов и ниже, первыми подключат детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты. Затем уже жилфонд. Для него порог плюс 8 градусов. В Минске прошел второй молодежный женский форум. В нем приняла участие председатель Совета Республики Национального собрания. Главная задача – раскрыть потенциал нового поколения лидеров и поддержать их социально значимые инициативы. Участниками встречи стали около 200 представительниц регионов страны, занятых в реальном секторе экономики. Они обсудили вопросы сохранения традиционных ценностей, поддержки предпринимательства, инициативы в сфере семейной и молодежной политики. Важность подобных мероприятий отметила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.
12: Нам важно понимать, чего хотят наши молодые женщины, где есть какие-то моменты и нюансы, где мы должны что-то доработать, что-то сделать еще более, какие-то проекты более яркие создать, так, чтобы они понимали, насколько они важны и задействованы на территории своей страны. Молодежь сегодня не отрицает, то есть она не противопоставляет карьеру семье или семью карьере. Есть возможности, и они это понимают и осознают для того, чтобы это в себе сочетать.
1: Первый женский форум прошел в Минске в сентябре прошлого года. В 2026-м, объявленном Годом белорусской женщины, форум продолжает традицию поддержки женских инициатив и лидерства. Работа велась в трех тематических секциях для открытого диалога, обмена опытом и генерации новых идей. Как рассказала председатель молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Алина Редькова, секции охватывают ключевые сферы жизни современной женщины – сохранение здоровья, развитие лидерского потенциала и ментального иммунитета, а также материнство. Все эти направления напрямую созвучны стратегическим государственным приоритетам, утвержденным 7-м Всебелорусским народным собранием.
13: Мы остановимся на этом форуме на главном – рассказать девушке, насколько она прекрасна именно со своей главной точки зрения, страны как девушка, женщина, та, которая должна стать продолжительницей своего рода и, безусловно, дать начало и родить как можно больше деток в нашей стране. И поэтому вот наша секция про женское здоровье, про ментальный иммунитет, чтобы молодая девушка прекрасно знала, как она может это все совместить.
1: Главным результатом открытого диалога и работы секции стало принятие итоговой резолюции форума. В ее основу легли важнейшие для общества ориентиры – безусловная поддержка традиционных семейных ценностей, популяризация осознанного материнства, сохранение и укрепление женского здоровья, а также активное развитие женского лидерства в регионах. Витебск принимает первый в истории союзного государства слет «Мы за активное долголетие». Сюда приехали около 250 участников из Беларуси и России. Эта площадка создана для общения, обмена опытом и популяризации здорового и активного образа жизни. Среди делегатов – общественные лидеры и эксперты в сферах соцзащиты, медицины, спорта и культуры двух стран, а также представители парламентского собрания и постоянного комитета союзного государства. Участников ждет насыщенная трехдневная программа. Они поделятся опытом, обсудят инновации, совместные проекты, направленные на повышение активности и качества жизни людей старшего возраста, отметил министр труда и соцзащиты Беларуси Андрей Лабович.
14: Республика Беларусь была выбрана не случайно. В 2021 года в стране реализуется стратегия активного долголетия 2030. И как раз-таки сегодня есть возможность поделиться теми наработками, тем успешным опытом реализации этой стратегии, которую мы в Республике Беларусь проводим. Сегодня для пожилого поколения сняты все ограничения по возможности участвовать на рынке труда. Мы сегодня работающий пенсионер не теряет свою заработанную пенсию, она выплачивается в полном объеме. Сегодня мы видим то, как наше старшее поколение участвует социализированно в обществе. В стране создано более 1000 советов пожилых граждан. Мы видим, более 6000 человек вовлечены в отряды так называемого серебряного волонтерства.
1: В открытии фестиваля приняла участие и первый замминистра труда и соцзащиты России Ольга Баталина.
15: В России действует национальный проект «Семья», в котором есть отдельный проект «Старшее поколение» и стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. В каждом из 89 наших регионов развернуты программы «Активное долголетие», и сегодня в целом по стране в них принимает участие уже 15,5 миллионов человек наших пожилых граждан. Безусловно, работа развернута не только в рамках программ. Есть достаточно серьезные гарантии для пожилых граждан на рынке труда, развивается система социального обслуживания, мы продвигаем наш передовой проект «Систему долговременного ухода», продолжаем строительство новых социальных стационаров. Нам действительно есть чему поучиться друг у друга.
1: Цель нового союзного проекта – выработать пути улучшения благополучия пожилых людей. Организаторы – Министерство труда и соцзащиты Беларуси и России. Мероприятие планируют сделать традиционным. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
16: Сегодня в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле плюс 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 со знаком плюс. По большей части территории страны дождь.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: to die.
1: Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко накануне заслушал доклад помощника президента инспектора по Могилевской области Надежды Катковец. Президенту доложено о выполнении поручений данных по итогам рабочей поездки в Шкловский район 18 сентября. Одна из тем доклада касалась поручений президента в сфере картофелеводства, расширения рынков сбыта и наращивания объемов производства. Надежда Катковец заверила, что под реализацию этой задачи есть отработанные технологии производства и хранения хорошие отечественные сорта. Главное сейчас поиск дополнительных рынков сбыта, чему в ближайшее время будет уделено самое пристальное внимание. Развитие агропромышленного комплекса Могилевской области, включая структуру управления крупными хозяйствами и качество проведения осенних полевых работ, обсудили накануне на совещании в Чайковском райисполкоме под руководством главы администрации президента Дмитрия Крутого. Кроме того, в ходе совещания внимание уделили системным вопросам управления ОАО «Говяды Агро». По словам Дмитрия Крутого, помимо технических мероприятий в этой организации, необходимо пересмотреть управленческую вертикаль. Он подчеркнул, что для эффективности работы на местах необходим начальник участка, который бы непосредственно контролировал ход растениеводческих и животноводческих работ. Национальный центр поддержки экспорта и администрации свободной экономической зоны Минск подписали соглашение о сотрудничестве по итогам семинара «Инструменты Национального центра поддержки экспорта по содействию развитию внешнеэкономической деятельности». Документ создает дополнительную основу для системного взаимодействия по вопросам развития внешнеэкономической деятельности предприятий резидентов свободной экономической зоны Минск, продвижение белорусской продукции на зарубежных рынках и использование инструментов государственной поддержки экспорта. Паспорта готовности к отопительному сезону в Беларуси получили около 98% теплоисточников и потребителей. Об этом сообщил главный инженер Государственного энергетического и газового надзора Александр Гулевич. Он рассказал, что все мероприятия должны быть выполнены до 20 сентября, а паспорта готовности зарегистрированы в органах Госэнергонадзора до 30 сентября. По словам эксперта, по мере приближения отопительного сезона специалисты работают в усиленном режиме, чтобы завершить регистрацию паспорта. Паспортов готовности. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Минске плюс 8, в Гомеле, Могилеве, Витебске и Бресте плюс 9, в Гродно 10 тепла. Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 10 и 12, в Минске и Гомеле плюс 11 и 13, в Бресте и Гродно 14 и 16 тепла. По большей части территории страны пройдут и дожди. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: аналитика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-Радио».
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» стартует. Очередной рабочий день. Четверг на дворе, 24 сентября. Традиционно 2 часа ток-шоу «Будни» звучит в эфире «Альфа-Радио». Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп. Для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни» прям по курсу. В нашем эфире выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
2: В Беларуси 8 утра.

Александр Лукашенко накануне заслушал доклад помощника президента-инспектора по Могилевской области Надежды Катковец. Главе государства доложено о выполнении поручений данных по итогам рабочей поездки в Шкловский район 18 сентября. Одна из тем доклада касалась поручений президента в сфере картофелеводства, расширения рынков сбыта и наращивания объемов производства. Надежда Катковец заверила, что под реализацию этой задачи есть отработанные технологии производства и хранения, хорошие отечественные сорта. Главное сейчас поиск дополнительных рынков сбыта, чему в ближайшее время будет уделено самое пристальное внимание. Совет Республики одобрил ратификацию соглашения между правительствами Беларуси и Ганы о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Межправительственное соглашение было подписано в Минске 8 июня во время визита президента Ганы в Беларусь для активизации сотрудничества между двумя странами и упрощения официальных поездок граждан двух стран. Документ будет способствовать расширению официальных контактов между Беларусью и Ганой, а также укреплению двустороннего сотрудничества в политической, торговой, экономической, социально-гуманитарной деятельности по межпарламентской линии. Представители деловых кругов Турции изучили инвестиционный потенциал Могилевской области. В состав делегации вошли около 50 бизнесменов, представляющих различные сферы деятельности. Перед визитом в Могилев зарубежные партнеры провели двухдневную работу в Минске, где обсудили перспективные проекты на встречах в Министерствах экономики, промышленности, транспорта и энергетики Беларуси. Программа пребывания в Могилевской области предполагала бизнес-встречу и посещение инвестиционных промышленных площадок, предлагаемых для размещения турецкого бизнеса. В Беларуси сегодня пройдет единый день безопасности. Цель – научить людей правильно действовать в случае чрезвычайной ситуации и не поддаваться панике. Будет организовано обучение работников реагированию на ЧП в местах массового пребывания. Кроме того, по всей стране будут работать тематические площадки. Отмечу, что единый день безопасности проводится в Беларуси уже в 9-й раз. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске, Гродно и Гомеле плюс 10, в Могилеве плюс 11, в Бресте 9 тепла. Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 10-12, в Минске и Гомеле плюс 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные, лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: Утренний обход. Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что от внешнеполитической службы Европейского Союза останется скелет после реорганизации. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что стоимость однократной визы в Египет вырастет на $3 с 2027 года до $33. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтые сливы пишет о том, что Литва опять собралась жаловаться на БелАЭС. Более подробно в телеграм-канале Желтые сливы. СБ Беларусь сегодня пишет о том, что Украина сможет получить от Евросоюза 20 миллиардов евро при условии успешного проведения реформ в 2026 году. И там же информация о том, что Великобритания создает национальный центр по борьбе с информационными атаками. Более подробно в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио. Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции – все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами!

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
0: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
0: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай. Реклама. Гороскоп.
2: Гороскоп для каждого знака зодиака на день сегодняшний. Напоминаю, на дворе четверг, 24 сентября. Овен, день полон забот. Не довольствуйтесь собственными делами. Вы то и дело норовите вмешаться в чужие. Причем не всегда действуйте тактично и деликатно. Телец, подходящий день для того, чтобы обдумать какие-то важные серьезные вопросы, постараться решить непростые задачи. Близнецы, сегодня вам наверняка пригодится умение разбираться в людях. Рак, день дает шанс заинтересовать окружающих своими идеями. Не упустите шанс рассказать о том, что задумали давным-давно. Лев, вряд ли удастся избежать волнений в начале дня. Поступает противоречивая информация, и не всегда ясно, чему нужно верить. Дева, начало дня дает шанс добиться успеха в сложном деле, найти ответ на вопрос, который давно не давал вам покоя. Весы, день будет насыщенным, и вас это наверняка порадует. Скорпион, вы успеете сделать 1000 новых дел, блестяще завершить то, что начали давным-давно, и найти выход из неоднозначной ситуации. Стрелец, будет много интересных дел. Вы часто беретесь за то, что не получилось у других, и добиваетесь отличных результатов. Козерог, старайтесь не реагировать слишком остро на незначительные события, не принимать близко к сердцу любой пустяк. Водолей. Вы настроены решительно и проявляете сегодня целеустремленность. Рыбы. Первая половина дня может складываться непросто. Вы слишком много принимаете близко к сердцу, легко поддаетесь на провокации. Есть опасность, что кто-то попытается этим воспользоваться. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Ну а в целом, сегодняшний день, четверг, 24 сентября, беспокойный день. Нельзя сказать, что он принесет какие-то особенные серьезные трудности или проблемы, которые требуют срочного решения. Но многим сегодня будет сложно разобраться в своих чувствах, определиться с приоритетами. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
3: Альфа-Радио. Слушай свое белорусское.

Александр Лукашенко накануне заслушал доклад помощника президента инспектора по Могилевской области Надежды Катковец. Президенту доложено о выполнении поручений данных по итогам рабочей поездки в Шкловский район 18 сентября. Первая тема доклада касалась совершенствования технологической и организационной управляемости крупных хозяйств, укрепления дисциплины, устранения имеющихся недостатков. Развитие отечественной фармацевтической промышленности рассмотрели на совещании в правительстве. В повестке были вопросы текущего состояния направлений развития фармацевтической отрасли, в том числе биофармацевтики, системные барьеры, тормозящие данный процесс. Парламентская делегация Пакистана прибыла с официальным визитом в Беларусь. Он призван придать новый импульс развитию белорусско-пакистанского диалога, а также продвижению совместных интересов в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Главным итогом межпарламентского диалога станет подписание меморандума о взаимопонимании. В Минском горосполкоме приняли решение о включении отопления у потребителей первой очереди. Включать отопление в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических медучреждениях, учреждениях социального обеспечения, специализированных учебно-спортивных учреждениях, музеях, государственных архивах, библиотеках, гостиницах разрешено с этого дня. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске, Гродно и Гомеле плюс 10, в Могилеве плюс 11, в Бресте 9 тепла. Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 10-12, в Минске и Гомеле плюс 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные. Лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: «Государство для народа».
1: Рубрика «Государство для народа». Благодаря проведенному масштабному обновлению Северная мини-ТЭЦ в Гродно стала еще более надежной, производственные процессы оцифровали. Кстати, все установленное там оборудование полностью интегрировано в общую систему автоматики. Датчики непрерывно измеряют температуру, давление, расход и уровень воды, передавая эти параметры на центральный контроллер. В результате Северная мини-ТЭЦ стала еще надежнее, а управлять ее процессами теперь можно быстрее и точнее. Это особенно важно накануне нового отопительного периода. Еще важная история. Более 43 500 детей Гомельской области оздоровились в лагерях летом. В области летом работал 1191 лагерь, в том числе 10 стационарных лагерей, 84 палаточных и 1097 с дневным пребыванием детей. Следующая важная история. В Минской области засеяно более 220 тысяч гектаров озимыми зерновыми. Это 65% от плана. Также в Минской области продолжается уборка картофеля. Уже получено около 73 тысяч тонн второго хлеба при средней урожайности 332 центнера с гектара. Вот такая вот рубрика «Государство для народа» на день сегодняшний. Каждый день в нашей стране происходит важное событие. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Шоу «Будни» на Альфа-Радио.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
3: Итак, обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. СБ «Беларусь сегодня». В ногу со временем крупнейшая обувная компания «Белвест» готовит выход новой трендовой коллекции. Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь сегодня». Газета «Республика». Увеличение производительности, повышение качества продукции, что дала модернизация на Пинском мясокомбинате. Более подробно читайте на страницах газеты «Республика». И СБ «Беларусь сегодня». Безнаказанность не пройдет. Как в Гомельской области борются с несанкционированными свалками. Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь сегодня». Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Вместе с ним обсудим те события, которые происходят и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!

Александр Лукашенко накануне заслушал доклад помощника президента инспектора по Могилевской области Надежды Катковец. Главе государства доложено о выполнении поручений данных по итогам рабочей поездки в Шкловский район 18 сентября. Первая тема доклада касалась совершенствования технологической и организационной управляемости крупных хозяйств, укрепления дисциплины, устранения имеющихся недостатков. Было дано поручение главе администрации президента и помощнику в Могилевской области детально разобраться с организацией работы на местах. На примере таких хозяйств региона, как Говяды Агро и Александрийское, эта тема актуальна и в масштабах страны в целом. Развитие отечественной фармацевтической промышленности рассмотрели на совещании в правительстве. В повестке были вопросы текущего состояния направлений развития фармацевтической отрасли, в том числе биофармацевтики и системные барьеры, тормозящие данный процесс. Участники совещания обсудили, привлекательно ли сегодня вкладывать инвестиции в фармотрасль, насколько важно выйти на самостоятельное производство субстанций, каковы горизонты развития собственного сырьевого потенциала для производства лекарств, какова дальнейшая стратегия экспорта и перспективы выхода на новые рынки сбыта. Парламентская делегация Пакистана прибыла с официальным визитом в Беларусь. Он проходит по приглашению председателя Совета Республики и призван придать новый импульс развитию белорусско-пакистанского диалога, а также продвижению совместных интересов в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Главным итогом межпарламентского диалога станет подписание меморандума о взаимопонимании. Кроме того, делегация посетит Минский тракторный завод, научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии и другие объекты. В Минском горосполкоме приняли решение о включении отопления у потребителей первой очереди. Включать отопление в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медучреждениях, учреждениях социального обеспечения, специализированных учебно-спортивных учреждениях, музеях, государственных архивах, библиотеках и гостиницах разрешено с этого дня. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске, Гродно и Гомеле плюс 10, в Могилеве плюс 11, в Бресте 9 тепла. Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 10-12, в Минске и Гомеле плюс 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные. Лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский. Александр Лукашенко заслушал доклад помощника по Могилевской области Надежды Катковец. Третью часть масштабного комплексного социологического исследования презентовали в Минске. Минск и Варшава обсудили пути развития сотрудничества двух стран. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББ и YouTube-канале СБТВ и в социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Продолжаем обсуждать самое важное событие во второй части нашей программы. Конечно же, события, которые происходят и у нас в стране, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая касается нашей безопасности. Проверка боеготовности по поручению президента Беларуси продолжается в военно-воздушных силах и войсках противовоздушной обороны. Вот регулярно здесь в этой студии обсуждаем эту тему, но тем не менее, думаю, что мы должны о ней говорить и, конечно же, объяснять и нашим гражданам, что происходит. Ну и, конечно же, на данном этапе мы видим, что и на контроле президента, скажем так, такие мероприятия. Что происходит в этом ключе, в каких условиях проходит проверка боеготовности, напомню, по поручению президента Беларуси.
2: Войска ВВС, ПВО являются важнейшим элементом обеспечения обороноспособности нашего государства по понятным причинам. Кроме того, мы видим, что реалии современной войны таковы, применяются активно беспилотная авиация. Более того, фактически можно говорить о том, что концептуально военная наука претерпит, а возможно уже претерпевает на сегодняшний день серьезные изменения в связи с внедрением, скажем так, беспилотных боевых технологий. Вот. Речь идет не только об авиации, и, значит, надводные дроны и различные, значит, элементы военной техники, которые на сегодняшний день могут дистанционно управляться, там, системы разминирования и так далее, но боевые роботы, но в первую очередь, конечно, беспилотные технологии авиационного характера. И здесь, в этой ситуации, противовоздушная оборона, ее модернизация, обновление, значит, подготовка к реалиям современной войны имеет первостепенное значение. У Республики Беларусь, как общеизвестно, что мы исповедуем оборонительную военную доктрину, то есть конституционно мы закрепили, что наша страна не может участвовать в агрессии, вот, либо являться агрессором. То есть мы не инициируем войну. Вот, вместе с тем мы понимаем, что, к сожалению, международная обстановка имеет тенденции к дальнейшей эскалации. Более того, 2025 год, к сожалению, стал рекордным по числу вооруженных конфликтов в мире и с точки зрения расширения их географии. Конфликтность возрастает. Североатлантический альянс ведет себя весьма агрессивно. И приграничные с нами страны НАТО и воюющая Украина проводят недружественную политику в отношении Республики Беларусь, стремительно наращивают свои военные расходы и наступательный вооруженный потенциал. В этой связи Беларусь в ответ проводит мероприятия учебно-боевой подготовки. Проще говоря, мы готовимся к активной обороне, чтобы в соответствии с военной доктриной нашей страны в случае нападения на Республику Беларусь нанести противнику невосполнимый ущерб. Ну и кроме того, мы рассматриваем учебно-боевые мероприятия, которые проводят наши вооруженные силы, внутренние войска по поручению главы государства, как элемент сдерживания. То есть, демонстрируя свои возможности, мы рассчитываем на то, что потенциальный противник учтет наш потенциал и просто-напросто воздержится от авантюры в виде военной агрессии против Республики Беларусь. Ну и, конечно, армия, которая находится в состоянии стагнации, в состоянии застоя, деградирует. В этой связи проведение такого рода мероприятий, внеплановых, потому что, ну, помимо плановых мероприятий учебно-боевой подготовки, ну, выявить реальный уровень помогают внеплановые, внезапные проведения проверок. То, что сейчас реализуется по поручению главы государства, позволяет нам объективно оценить собственные возможности.
1: Ну что ж, следующая тема. Александр Лукашенко заслушал доклад помощника президента Беларуси, инспектора по Могилевской области Надежды Котковец. Вот то, что касается регионов, мы видим, что президенту доложено выполнение поручений, которые были даны по итогам рабочей поездки в Шкловский район 18 сентября. Контроль очень такой достаточно серьезный от главы государства. И, конечно же, технологическая дисциплина, укрепление дисциплины. Вот сейчас на данном этапе это очень важно. Почему?
2: Ну, от технологической дисциплины и от производственной дисциплины зависят наши экономические результаты. Вот. А от производительности труда и соответствующих экономических результатов, объема произведенной продукции и ее реализации на внешних рынках зависит повседневная жизнь каждого белоруса. Так сложилось, мы неоднократно констатировали это в наших программах, что наша модель ориентирована на экспорт. Мы аграрная и индустриальная государство. Вот. Мы не богаты природными ресурсами, то есть у нас интенсивная экономика, которая предполагает реализацию на внешних рынках более 70% производимой продукции. То есть, чем больше произведем качественной продукции, конкурентоспособной, чем больше этой продукции продадим, тем более высокие цели с точки зрения суверенного развития сможем поставить, и тем больше можем удовлетворить запрос наших граждан на постоянное повышение уровня своего материального обеспечения. То есть это и социальные гарантии, и заработные платы, вот, пенсии, строительство социальной инфраструктуры, различных объектов, дорог и так далее. Все, что связано с комфортом жизни граждан. Вот у меня часто на встречах люди задают такой вопрос: каким вы видите там будущее Беларуси там, в разрезе там, ближайшей пятилетки? Ну, ответ здесь очень прост. Вот, опираться нужно на документ, который мы тоже неоднократно обсуждали с вами. Это программа социально-экономического развития нашей страны. Там все изложено предельно доступно и объективно, как с точки зрения наших достижений, так с точки зрения рисков, вызовов и угроз, которые стоят перед нашей страной, и перспективных планов развития. Вот выполним в полной мере программу социально-экономического развития Беларуси, значит, достигнем высоких результатов. Не выполним, то есть ну, ясно, что окажемся в сложной ситуации и перед угрозой непреодолимого отставания в сравнении с развитыми государствами. Выполним частично, ну, значит, какие-то результаты будут, но вместе с тем не те результаты, которые мы бы хотели видеть. Президент-максималист. Он настаивает на том, чтобы мы не только выполняли заданные показатели, но и несколько превышали их. Естественно, в этой связи жесткий принципиальный контроль выполнения его поручений. Ну, а что касается возникающих при этом эксцессов, ну, понятно, что чиновники, должностные лица, руководители любого уровня в любой стране, это свойство человеческого характера, конечно, хотят приукрасить свои результаты и скрыть свои недостатки. Ну, задача качественного, эффективного управления – не допустить эффекта теплой ванны. Когда мы будем восхищаться и любоваться только своими достижениями, при этом не замечая того, что происходит на заднем дворе. Президент, как хозяйственник, это один из его архетипов, безусловно, уделяет высокое внимание, скажем так, вопросам, связанным с реальным положением дел. И его очень сложно ввести в заблуждение. Я бы сказал, что даже невозможно. И меня удивляет, что находятся люди, которые раз за разом наступают на одни и те же грабли и пытаются провести Лукашенко по красной дорожке. Он постоянно с этой красной дорожки сходит и идет туда, где, скажем так, не покрашено. Вот. И потому что он знает, что именно там можно найти какие-то проблемы и поставить серьезные вопросы перед должностными лицами, ответственными лицами, для того, чтобы впоследствии эти сложности и противоречия были преодолены.
1: Ну что, спасибо огромное. Следующая тема. Третью часть масштабного комплексного социологического исследования презентовали в Минске. Актуальные вопросы международной внутренней повестки. Вот поговорим, наверное, о некоторых, скажем так, цифрах. Но для начала хотел бы задать вопрос в целом. Вот то, что касается сейчас социальных исследований. Мы видим, что социологические исследования, они действительно на данном этапе в преддверии Всебелорусского народного собрания, скажем так, появились. И результаты их опубличены. Вот цифры, поговорим также о них еще чуточку позже. Но в целом, для чего необходимы такие социологические исследования, да? И самое главное, помогут ли они дальше принимать какие-то стратегические решения?
2: Ну, знаете, я с точки зрения такой вот пример приведу, бытовой. Это как медицина, да, состояние здоровья. Время от времени человек должен проходить медицинский осмотр для того, чтобы понять реальное состояние своего здоровья. Так, в данном случае государство, имея инструмент социологии, замеряет температуру в обществе. Вот. Такими замерами, конечно, ключевыми могут быть электоральные кампании. Угу. Но мы находимся в межэлекторальном периоде. Вот получается, Республика Беларусь в 2024 году избрала корпус депутатов местных советов и палаты представителей, а в 2025 году мы прошли через президентские выборы. И результаты, прямо скажем, свидетельствовали об убедительной победе патриотических сил, о высоком народном доверии действующему президенту Александру Григорьевичу Лукашенко. Вот. И, естественно, выглядели благоприятными для нас, как для власти, и демонстрировали, что в обществе существует высокий уровень консолидации. Ну, прошло некоторое время. Вот. Произошли события разные, значит, и в экономике нашего государства, и в международной политике. Продолжается, к сожалению, война на территории Украины. Уровень угроз, скажем так, против Беларуси, на мой взгляд, возрос. Вот. При этом растут реальные доходы населения. В Беларуси достаточно безопасно. В прошлом году был зафиксирован минимальный уровень преступности за всю суверенную историю, рекордные золотовалютные резервы. Mm-hmm. То есть очень важно и интересно, насколько это отражается на общественных настроениях. Действительно ли так все благоприятно? И вот проведенное социологическое исследование, оно во многом подтвердило наше мнение о том, что обстановка в стране является стабильной, управляемой, и действительно в обществе наблюдается консенсус по вопросу поддержки курса действующей власти во внутренней политике, направленного на сохранение социально ориентированного государства, поддержание правопорядка, развитие экономики, модернизацию существующих наших возможностей в индустриальной и аграрной сфере. Вот. А во внешней политике на избегание втягивания в пространство войны, снижение уровня конфликтности, укрепление наших союзов. Mm-hmm. То есть вот этот курс суверенной Беларуси, реализуемый нашим национальным лидером, пользуется высокой поддержкой общества. И, соответственно, рейтинги президента, они примерно такие же, как и результаты, полученные 2 года назад на президентских выборах. Конечно, власть в этой ситуации может поставить для себя высокую оценку. Это значит, что мы чувствуем пульс общества, а общество в полной мере вовлечено в процесс принятия государственных решений. Но, конечно, самоуспокаиваться ни в коем случае не нужно. Mm-hmm. Есть некоторые тревожные цифры, да, когда мы видим, что у нас минчане почему-то не чувствуют себя счастливыми, в отличие от жителей других регионов. Надо разбираться с причинами этого. Не надо здесь все списывать исключительно на то, что жители столицы, они подвергаются большему количеству стрессов, нежели, mm-hmm. допустим, жители сельской местности. Нужно глубже копать. Вот, потому что многие вопросы важные, конечно, решаются в первую очередь в столице. И в этой связи будем делать определенные выводы и дальше, скажем так, прорабатывать эти общественные настроения для того, чтобы докопаться до истины.
1: Вот, кстати, по поводу вопросов и тем, что волнует больше всего населения в социологическом опросе, на вопрос, что же волнует белорусов, вопросы мира безопасности вышли на первый план. 55,1%. Вот почему так происходит?
2: Более того, я скажу, что социологическая картина, представленная в исследовании, она несколько даже более благоприятна, нежели мои впечатления от общения, не столько от общения в публичных аудиториях, да, когда нередко люди слушают, но это сложно, когда в зале 500 человек решится и задать вопрос спикеру. Сколько потом, когда вот есть какие-то возможности для кулуарного общения, или мы индивидуально вот общаемся с избирателями во время приема граждан, конечно, вопросы войны и мира волнуют. Почему? Люди наши грамотные, они следят за новостной повесткой, многие. Люди понимают, что конфликтность возрастает. Ну и мы с вами вот в предыдущем блоке нашей программы перечисляли определенные факторы, которые, скажем так, необходимо учитывать для того, чтобы обеспечить национальную безопасность нашего государства, для того, чтобы сохранить в Беларуси мир. Но рядом с нами война. Вот. Рядом с нами находится режим, который периодически опускается до военных угроз в отношении нашей страны, хотя, собственно говоря, Беларусь сохраняет нацеленность на проведение мирной политики. И даже сейчас мы видим, допустим, стремительно милитаризируется Польша. Военные расходы там уже превышают 5% ВВП. 50 миллиардов евро они тратят на, скажем так, подготовку к войне. Почему я говорю именно сознательно подготовку к войне, а не расходы на оборону? Потому что закупаются наступательные вооружения, развивается наступательная инфраструктура, строится соответствующий транспорт транспортные коммуникации и так далее. Мы все это отслеживаем. Но вместе с тем на полях Генеральной Ассамблеи ООН наш министр встречается с министром иностранных дел Польши. Неоднократно,
1: поговорим об этом, да.
2: Да, неоднократно, к слову, допускавшим антибелорусские выпады. И тем не менее, мы все равно готовы к дипломатическим решениям. Почему? Ну, таковы настроения общества. Мы должны сделать все возможное. Дипломаты по своей, скажем так, части, военные по своей, чтобы защитить мир в Беларуси. И людей это волнует, это правда.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, короткий выпуск новостей и прогноз погоды прозвучит. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.
3: Александр Лукашенко заслушал доклад помощника президента инспектора по Могилевской области Надежды Катковец. Главе государства доложено о выполнении поручений и данных по итогам рабочей поездки в Шкловский район 18 сентября. Доложено в том числе о продолжении уборки сельхозкультуры и осенних полевых работах в Могилевской области. В продолжении темы задачи по модернизации и устранению недостатков в ОАО «Говяды Агро» в Шкловском районе будут выполнены беспрекословно к запланированному на ноябрь визиту главы государства. Об этом по итогам доклада Александра Лукашенко рассказала журналистам помощник президента инспектор по Могилевской области Надежда Катковец. Министр иностранных дел Беларуси Максим Роженков на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял участие в мероприятиях высокого уровня. Во время министерской встречи стран-членов УДКБ обсуждались вопросы взаимодействия в контексте подготовки заседания Совета коллективной безопасности УДКБ, запланированного на 11 ноября, а также перспективы формирования архитектуры, равной и неделимой безопасности в Евразии. Столичная ГАИ завтра проведет единый день безопасности дорожного движения под девизом «Не будь невидимкой, засветись в темноте». Акцию посвятят пропаганде использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости пешеходами и водителями. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске, Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 10, в Гродно 11 тепла. Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 10-12, в Минске и Гомеле плюс 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные, лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Продолжаем здесь, в этой студии, обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и у нас в стране, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях на сегодня Александр Шипаковский. Александр, Минск и Варшава обсудили пути развития сотрудничества двух стран. Что происходит в этом ключе и почему так взволновались, мягко скажу, наши оппоненты по ту сторону?
2: Наши оппоненты взволновались по понятным причинам. Дело в том, что на протяжении многих лет именно Варшава является одним из застрельщиков антибелорусских настроений в Европе. Вот, и в Варшаве концентрируется значительное количество вот этих беглых. Да, то есть там созданы политические центры вот этой радикальной эмиграции. Оттуда, собственно говоря, они пытаются оказывать деструктивное влияние на ситуацию в нашей стране и всячески портить коммуникации нашего государства с зарубежными партнерами. Понятно, что никакие беглые бы не испортили атмосферу в отношениях Беларуси с западными странами, если бы не было на то воли самих западных государств. Понятно, что в, скажем так, ситуации геополитического противоборства западники, и в частности Польша, они пытаются преследовать какие-то собственные цели на белорусском направлении. Хотелось бы, наверное, иметь влияние на решение официального Минска, расстраивать союзные отношения Беларуси с Российской Федерацией, потому что Россию они рассматривают в качестве потенциального противника. Вот, обвиняют в подготовке к агрессии, хотя российскую сторону, хотя ряд признаков, особенно военного характера, указывают на то, что к агрессии готовятся как раз-таки западные страны, в том числе Республика Польша. Нас это, безусловно, не может не тревожить. Вместе с тем нужно сказать, что Беларусь, конечно, всегда дает по рукам тем, кто пытается вмешаться в внутриполитическую жизнь нашей страны, и в 2020 год показал это наиболее очевидно, то есть разгромив попытку государственного переворота, вот вся эта, скажем так, инфраструктура постепенно была вытеснена из Беларуси и осела в Вильнюсе, в Варшаве и так далее. Но когда мы задаем вопрос главе государства относительно того, что стоит ли нам переходить к реагировать по принципу око за око, зуб за зуб, да? Как эти древние законы Хаммурапи.
1: Так.
2: Вот, да? Но президент придерживается другой точки зрения. Вы знаете известную фразу, которую, на мой взгляд, можно и вынести на мерч первого, да? «Все соседи от Бога». Так говорит глава государства, и в этом есть мудрость определенная государственного управления и зрелость наших подходов. Несмотря на то, что Беларусь молодое государство, но с древней историей, тем не менее мы демонстрируем, в отличие от некоторых других стран, определенную зрелость во внешней политике. То есть мы не шарахаемся, не эмоционируем, и если есть возможность договориться, мы никогда от этого не отказываемся и не пытаемся вспоминать старые обиды. То есть все записано на самом деле. Вот. Но если с той стороны действительно есть желание выйти на некий конструктив, Беларусь всегда открыта для диалога. Такой наш подход. Вот. Мы не стремимся к углублению конфликтных отношений. Мы понимаем, что побить горшки очень просто. Что же потом нам всем делать? Действительно, ведь ни Польша не исчезнет с политической карты мира в ближайшее время, ни Республика Беларусь, там вместе жить. Вот. И, естественно, в этой связи, имея общую государственную границу, имея определенные экономические интересы, стоит договариваться. Другой вопрос, насколько договороспособна на сегодняшний день официальная Варшава. Но шаги сделаны с их стороны. Тот же Сикорский, мы прекрасно знаем, его действия, направленные на подрыв суверенитета Беларуси, да? Мы это все помним, вот. Но, опять-таки, именно польский министр иностранных дел выступает инициатором этих контактов.
1: То есть процесс...
2: Как он там сказал, дипломатия подснежника, да? Цветок может расцвести, вопросов нет. С белорусской стороны здесь препятствий не будет. Главное, чтобы Варшава была искренне в своих намерениях. Но если нас в очередной раз попытаются ввести в заблуждение, мы просчитываем и такие сценарии, и надо сказать, что реакция ничем не будет отличаться от той, которая была в прежние годы. Республика Беларусь не допустит вмешательство в внутриполитический процесс. Республика Беларусь всегда будет принципиально отстаивать свои суверенные права. Вот. И в этой связи, конечно, заволновались беглые, потому что их могут снять с довольствия. Но я бы, конечно, все же на их месте не паниковал. Так. Подозреваю, что Запад будет пытаться сохранять определенный градус, определенную температуру. Вот, в отношениях с этими радикалами. Они им нужны, они считают, что это их какой-то там инструмент в геополитической игре на белорусском направлении. Ну, а дальше они же стреляют в Россию. Вот, но, конечно, степень внимания может заметно снизиться, да, и, естественно, в рамках выстраивания коммуникации с Польшей мы, безусловно, будем настаивать на том, чтобы польская сторона прекратила поддержку антибелорусских сил и прекратила финансировать и использовать инструменты вмешательства во внутриполитическую жизнь нашей страны, как политические, так и информационные.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Еще одна тема. Встреча Трампа и Си Цзиньпина. Очень пристальное внимание к отношениям между США и Китаем. В каких условиях встречаются и что будет, на ваш взгляд, скажем так, главная тема?
2: Ну, у них есть очень, скажем так, глубокие торгово-экономические связи, вот, которые Трамп хотел бы пересмотреть в свою пользу. У Китая, соответственно, есть свое видение. На сегодняшний день это две экономики, которые по большому счету определяют экономический образ в глобальной проекции, то есть планетарный. Как планета развивается так, на самом деле, во многом, как развитие экономики планируется в Вашингтоне и Пекине. Поэтому говорить есть о чем. Мы можем со своей стороны только приветствовать диалог между двумя сверхдержавами. Прекрасно понимаем природу конфликта США с Китаем. Китай набирает темпы роста. И действительно представляет альтернативу уже на сегодняшний день многим государствам, как экономическую, так и политическую альтернативу в лице Шанхайской организации сотрудничества, тому миропорядку, который выстраивали Соединенные Штаты Америки на протяжении последних десятилетий. Китайская Народная Республика является стратегическим союзником Беларуси. Вот, и в этом плане, конечно, мы внимательно следим за переговорами между Си Цзиньпином и Трампом. Рассчитываем на то, что от экономического противостояния стороны перейдут хотя бы к экономическому нейтралитету. Это благоприятно скажется на состоянии глобальной экономики, повторюсь.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подходит к завершению, но все-таки, опять же, напомню, что самые яркие цитаты сегодня можно будет прочесть на нашем сайте sb.by и, конечно же, послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. Также напомню, что в гостях у нас сегодня был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, а член Постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Спасибо, Александр.
2: Спасибо.
1: За емкий разговор. Всем, конечно, что же, отличного дня и до встречи в буднях.
2: Всем хорошего дня, до свидания.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

Александр Лукашенко заслушал доклад помощника президента инспектора по Могилевской области Надежды Катковец. Президенту доложено о выполнении поручений и данных по итогам рабочей поездки в Шкловский район 18 сентября. Доложено в том числе о продолжении уборки сельхозкультуры и осенних полевых работах в Могилевской области. В настоящее время в регионе полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры, а также рапс. Сверх плана посеяно зимый рапс, в связи с чем Надежда Катковец особо отметила экономическую эффективность этой культуры. Президенту доложено, что аграрии Могилевской области обеспечены всем необходимым, включая минеральные удобрения, чтобы завершить озимый сев в оптимальные агротехнические сроки. В продолжении темы задачи по модернизации и устранению недостатков в УАО «Говяды Агро» в Шкловском районе будут выполнены беспрекословно к запланированному на ноябрь визиту главы государства. Об этом журналистам рассказала помощник президента, инспектор по Могилевской области по итогам доклада президенту. Надежда Катковец отметила, что региональные власти совместно с руководством Шкловского района и непосредственно хозяйства уже определили объем необходимых работ. При этом стало ясно, что силами только аграриев справиться с масштабной реконструкцией сложно, поэтому промышленные предприятия города Могилева подключились к решению этих вопросов. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял участие в мероприятиях высокого уровня. Во время министерской встречи стран-членов ОДКБ обсуждались вопросы взаимодействия в контексте подготовки заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированного на 11 ноября, а также перспективы формирования архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Глава МИД привлек внимание к Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке, переговоры по которой пройдут завтра на встрече группы единомышленников в поддержку стран со средним уровнем дохода. Столичная ГАИ завтра проведет единый день безопасности дорожного движения под девизом «Не будь невидимкой, засветись в темноте». Акцию посвятят пропаганде использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости пешеходами и водителями. ГАИ напоминает водителям о необходимости снижать скорость у переходов, остановок и в жилых зонах, а при поломке или ДТП использовать жилеты со световозвращающими элементами. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске, Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 10, в Гродно 11 тепла. Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 10-12, в Минске и Гомеле плюс 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные. Лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь.

Это Альфа-радио. Хиты на каждый день.

Сотрудники Минэнерго разрабатывают энергетическую стратегию страны на десятилетия вперед. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко работникам и ветеранам Министерства энергетики с 25-летием со дня его образования. Глава государства обратил внимание, что за четверть века отечественная энергетика кардинально изменилась. Обновили генерирующие мощности и сетевую инфраструктуру, развивается газовая и топливная отрасли. Историческим решением стало строительство белорусской атомной электростанции, что способствовало укреплению суверенитета государства. Развитие агропромышленного комплекса Могилевской области, включая структуру управления крупными хозяйствами и качество проведения осенних полевых работ, обсудили на совещании в Чайковском райисполкоме под руководством главы администрации президента Дмитрия Крутого. Повестка встречи была сформирована с учетом недавней рабочей поездки президента в Шкловский район и подписанного по ее итогам протокола поручений. Участники совещания обсудили итоги работы сельхозорганизации региона за январь-август, ситуацию в животноводстве, организацию сева озимых и зерновых культур и ход уборки. Будущее за новой архитектурой международного экономического сотрудничества. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил на заседании высокого уровня в честь 40-летия Декларации о праве на развитие, которое прошло в рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава МИДа отметил, что такая архитектура должна учитывать интересы глобального большинства и быть основана на верховенстве права и уважении к суверенитету, а не на порядке, основанном на правилах, которые выдумываются западными странами. Каждый раз заново, подчеркнул Максим Рыженков. В Гомеле городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Специалисты ведут постоянный мониторинг обстановки, используя системы видеонаблюдения. Особое внимание уделяется участкам улиц и дорог, которые находятся в зонах риска и периодически подтапливаются. Для устранения последствий непогоды созданы дежурные аварийные бригады. В сложных погодных условиях рекомендуют быть особенно внимательными в пути, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим при ограниченной видимости и мокрой дороги. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске, Бресте и Гомеле плюс 10, в Гродно плюс 12, в Могилеве 11 тепла. Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 10-12, в Минске и Гомеле плюс 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные, лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Беларуси и Пакистану следует интенсифицировать отношения в сфере экономики. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Сената Пакистана. Глава государства отметил, что на уровне руководства двух стран сложились хорошие отношения, но существующий уровень политического и парламентского взаимодействия явно не соответствует тому экономическому уровню, который сложился между двумя странами, сказал президент. Александр Лукашенко напомнил, что во время встречи с премьер-министром Пакистана достигнута договоренность, что в ближайшем будущем, особенно в этом и следующем году, отношения в сфере экономики будут значительно интенсифицированы. Беларусь и Мальдивы подписали соглашение о взаимной отмене виз. На полях 81-й сессии Генассамблеи ООН глава МИД нашей страны Максим Рыженков провел встречу с министром иностранных дел Мальдивской Республики. Главы внешнеполитических ведомств подтвердили взаимную заинтересованность в расширении взаимодействия в туристической сфере. Достигнута договоренность об активизации сотрудничества в международных организациях. В числе перспективных направлений сотрудничества собеседники выделили образование, подготовку кадров для медицины, отрасли, сфер туризма и рекреации, а также поставки белорусской продовольственной продукции. Белорусы подтвердили свой статус дружелюбной нации. По данным третьего завершающего блока масштабного исследования, подавляющее большинство граждан, 92,6%, полагает, что нам следует поддерживать хорошие отношения со всеми государствами, независимо от существующих между ними противоречий. Белорусы не воспринимают нынешние конфликты как норму, при этом четко представляют для себя образ будущего в международном разрезе. Социсследование проводил в июле-августе Институт социологии Национальной академии наук. В МЧС напомнили о факторах опасности при сильных дождях, в их числе перебои и отключение энергоснабжения, значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки, повреждения линий электропередачи. Также существует риск подтопления отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Гомеле плюс 11, в Бресте и Гродно плюс 14, в Витебске и Могилеве 10 тепла. Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 10-12, в Минске и Гомеле плюс 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 тепла. По большей части территории страны пройдут и дожди, местами сильные, лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Это Альфа-Радио. Хиты на каждый день.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Живой диалог. Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь». С Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
1: Привет, это программа «Настоящая жизнь» в эфире Альфа-радио. Традиционно в студии Ольга Шпилевская и Вадим Шепет. Говорим о темах, которые касаются нас с вами, о темах, которые касаются нашей настоящей жизни. Оля, привет!
2: Привет, Вадим.
1: Ну что, слушай, сложная такая тема, скажу тебе, сегодня у нас. Ну, звучит серьезно.
2: Почему сложно?
1: Масштабное, комплексное, республиканское, социологическое исследование прошло в Беларуси.
2: Наконец-то прошло социологическое исследование.
1: Ну, вообще, действительно, тема
2: наконец-то.
1: Важна.
2: И да, наконец-то, согласен. Потому что, действительно, ведь для того, чтобы правильно принимать решения, всегда нужно опираться на какие-то исследования. То есть понимать, чего хотят люди, как они это видят, как они это слышат. И поэтому мы получили разрез мнений во всех направлениях, как бы вот это. Мне кажется, очень здорово.
1: Нет, это очень здорово. Просто давай, наверное, напомню нашим слушателям, что социсследование проводил в июле-августе 2026 года Институт социологии Национальной академии наук Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Первую часть результатов социсследования, которая касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси, презентовали в Минске 10 сентября. Вторая по общественно-политической тематике была представлена 16 сентября. И вот совсем недавно социологи поделились с результатами третьей части социсследования, которая касается актуальных вопросов международной и внутренней повестки. Вот давай, наверное, на старте то, что касается социсследования. Ты знаешь, недавно совсем тоже общался с группой, скажем так, студентов, да, и вот они очень так волновались, очень переживали, а как же вот формировать общественное мнение, а как же влиять на общественное мнение. Я им как бы приводил пример, что по большому-то счету вот такие социологические исследования, они и для нас, работников средств массовой информации, и для тех, кто работает, я не знаю, идеологом, это прямо такой вот инструмент. Поэтому ты правильно говоришь, наконец-то.
2: Да вообще,
1: спасибо.
2: Да вообще, это даже инструмент для семьи. Мы же в семье вот тоже все время проводим опрос общественного мнения.
1: Да, я знаю ваши опросы в
2: нам
1: семье.
2: Же нужно...
1: Не говори, пожалуйста, я не знаю. Я твой опрос знаю. Как женщина говорит, согласен? Нет, да, все.
2: Нет, я всегда опрашиваю всех заинтересованных и принимаю решение.
1: Я так же говорю. Ты правильно. Ты опросила там у себя дома, понимаешь. Меня тоже все спрашивают, а толку?
2: Это значит, что сегодня будем делать на ужин? Салат, драники, там мясо жарить. Да, ну да, салат.
1: Да. Вот, но это семейные наши такие, шуточные, скажем так.
2: Но это тоже опросы.
1: Ну, конечно, опросы.
2: Среди подружек мы опрос проводим.
1: Ну, вот начинается все. А муж? А где вот мое мнение? Где кто его слышит?
2: Ну, среди подружек мы вот как вечер провести?
1: А, ну,
2: под что провести вечер? Тоже важно.
1: Согласен. Хорошо, вернемся к серьезным исследованиям. Да.
2: Давай.
1: Мне кажется, это классная история. Действительно, мы, вот ты сказал слово «наконец-то», да, мне кажется, заждались мы немножечко. Не хочется никого здесь в этой студии, скажем так, где-то уколоть, но, на мой взгляд, действительно заждались этих исследований, потому что достаточно такой очень активный был период в развитии нашего государства. Mm-hmm. Очень было много всяких перетурбаций и политических, в том числе, процессов. Мир поменялся, давай говорить, прямо объективно, после неких событий, да, и тот же 2022 год, когда
2: продолжает
1: наш,
2: меняться.
1: Да, меняться в нашем регионе, скажем так, все изменилось кардинально в плане безопасности. Но вот давай начнем, наверное, не будем, конечно, здесь все, скажем так, перечитывать и рассказывать, но есть некие темы, которые меня тоже вот зацепили, и темы, которые, мне кажется, действительно, мы должны их проецировать, мы должны их рассказывать. Во-первых, мы должны, опять же, людям говорить, что это очень серьезное исследование, что это очень нормальная такая выборка, 2045 респондентов, то есть все регионы страны.
2: Разновозрастная, да, разные категории.
1: Серьезная, да, такой. Да. Работа проведена колоссальная. Кстати, вот опять же, я когда готовился к эфиру, посмотрел, что в исследовании приняли участие жители 99 населенных пунктов. То есть, ну, так достаточно разбросано все по нашей стране. Такая широкая палитра. Так вот, давай и поговорим о том сегодня, тем нашей программы. Чем живут современные белорусы и насколько они комфортно чувствуют себя в своей родной стране.
2: Давай, что тебя удивило?
1: Ну, вообще, скажу тебе честно, у меня удивило, что на данном этапе, ну, вот, знаешь, есть такие вещи, которые касаются развития регионов, да, вот я, честно скажу, президент постоянно занимается регионами, а оказывается, что, ну, у меня иногда создавалось впечатление, что это все делается для того, что люди где-то чего-то там, ну, недовольны. А оказалось, что даже вот и президент об этом говорит, Витебская область, да, там, самая счастливая.
2: Не самая счастливая, на третьем месте, ну, счастливая,
1: да,
2: а самый несчастный Минск, да?
1: Ну, вот удивительно.
2: Тебя это удивило?
1: Удивило.
3: удивило.
2: Вообще меня не удивило.
1: Почему? Расскажи. Ну почему? Я честно думал, что все-таки, ну, как бы.
2: Потому что для того, чтобы быть счастливым, нужно уехать из большого города.
1: Так.
2: Купить за одну базовую домик в деревне.
1: Почему ты перекладываешь вещи в чемодан сейчас?
2: И наслаждаться жизнью.
1: Хорошо. Дальше. Вот интересный вопрос: что удивило? Как белорусы оценивают свое материальное положение? Вот мы видим, что, честно говоря, такие оптимистические настроения. Граждане признают и ценят результат социальной политики государства. При всех нюансах оценивают свое материальное положение и уровень развития страны как достаточно приемлемый. Кстати, вот тут тоже интересная история. Примечательно, что жители села оценивают материальное благополучие своих семей немножечко выше, чем жители
2: Я же говорю, люди на селе счастливее гораздо. Тем более там можно приусадебный участок у тебя может быть и так далее. Так. И картошка, и морковка, и капуста, и яблоки, и все это без пестицидов. Ну, это все, мне кажется, гораздо более эффективнее. Но...
1: Так, хорошо, что тебя удивило? Рассказывай.
2: Ну, вы же серьезный шепет, а я буду несерьезный.
1: Ну, давай, хорошо, что удивило тебя. Ну, так себе я серьезный, конечно.
2: Я сейчас про несерьезные, ну, как, про серьезные вещи, но
1: все,
2: которые реально меня удивили. Меня удивило, что главными объектами для покупок в повседневной жизни граждан остаются, как ты думаешь? Вот где, ты думаешь, все белорусы делают покупки?
1: Честно, не знаю. Вот упустил этот момент.
2: Ну, все говорят, маркетплейсы, мы по магазинам не ходим. Так. Да?
1: Неужели автолавки?
2: Есть такая история? По магазинам мы не ходим, все в интернете можно купить.
1: Ну, в смысле, жена
2: так
1: ходит.
2: Вот, магазины остаются ключевыми объектами, где белорусы делают свои покупки.
1: Угу.
2: 95% опрошенных продукты питания и напитки покупают.
1: То есть это тоже, знаешь,
2: магазине.
1: Пиар-ход, что все покупайте на маркетплейсе.
2: 78%
1: да?
2: Косметику покупают и бытовую химию в магазине.
1: Так.
2: 70% одежду, обувь, аксессуары, украшения покупают в магазине.
1: Так.
2: И даже бытовую технику 68% покупают в магазине. Так что, видишь, вот эта история с тем, что мы ходим в магазины, она у нас остается. Кстати, как история с тем, когда многие говорят, что мы телевизор не смотрим, газеты не читают.
1: Да. Только скажи что-нибудь в телевизоре, сразу же все перезвонят тебе.
2: А тем не менее, доверие государственным СМИ растет.
1: Так.
2: И оно достаточно большое. Источники получения информации. Ну, 57% используют интернет, сайты, порталы. 52% предпочитают телевидение.
1: Так.
2: То есть, представляешь, какой большой процент все-таки просмотров у телевидения.
1: Ну, убеждали все, что никто не смотрит телевидение.
2: 48%, ну, я без там десятых, да, говорю, социальные сети и мессенджеры, тиктоки, инстаграмы, телеграмы. То есть, видишь, все-таки у телевидения даже смотрение больше, чем условно в социальных сетях. 44% выбрали личное общение. Семья, друзья, соседи. 17,5% читают прессу, газеты, журналы. 13% общаются с коллегами. 9,9% слушают радио.
1: Чего ты так грустно сказал? Ну, как есть, но мы же с тобой понимаем, да?
2: Нам пора переходить в телевизионный формат. Или, не знаю, в тиктоковский формат, или в инстаграмный.
1: Ну, типа, что? Все берем телефон и снимаем.
2: И вот если про серьезное вот в этом плане, что важно, да, вот 44% личное общение.
1: Угу.
2: Я сейчас хочу вернуться к нашим встречам в коллективах, к нашим дням информирования. Все-таки, видишь, вот это общение глаза в глаза, общение с людьми вживую, оно остается очень востребованной,
1: конечно,
2: правильной формой работы.
1: Люди всегда любили, и будут любить. Давайте говорить прямо. Хорошо, дальше.
2: Да, но про магазины удивило же.
1: Про магазины удивило, скажу честно.
2: Да.
1: Хотя, вот мне кажется, что, ты знаешь, судя по тем очередям, которые вечером в магазине, вот абсолютно не удивило. Потому что когда ни приди, вот ты говоришь по поводу счастливых регионов, ты знаешь, я стал замечать, что действительно Минск, утрирую, конечно, но на данном этапе, мне кажется, ты очень права в тех моментах, что не всегда вот столица, не всегда Минск. Это прям удобно, комфортно. Я совсем недавно...
2: А что вы тут делаете? Вот уезжайте. Вдвоем тут сидят в Минске,
1: скажут, конечно,
2: в центре Минска. Да.
1: Ну, а куда? Как? Все, здесь уже корни пущены. Но я в целом говорю, особенно молодым ребятам. Вот я совсем недавно разговаривал со своим знакомым, которого приглашают в Минск на работу. И я как бы с ним вот говорил про это. Еще, наверное, не вышли исследования. Вот он удивил меня. И он задает мне очень простой вопрос. Говорит: Вадим, сколько ты тратишь времени на то, чтобы приехать на работу? Ну, вот сейчас где-то там 45 минут, говорю, могу час ехать. А он говорит: а у меня в Брест, он в Бресте живет, до работы занимает время 5 минут. То есть я, говорит, либо пешочком, либо на трамвайчике там подъезжаю, на чем там, на троллейбусе, да, и я понимаю, что реально, казалось бы, такая, ну вот, неучитываемая.
2: Ну, мне кажется, весь вопрос только в том, чтобы действительно была работа. Та работа, которую ты хочешь,
1: очень
2: достойная
1: важно,
2: работа,
1: да,
2: чтобы она была. Потому что, ну, то, что касается нас, объясню сразу. В мое время, когда я выбрала профессию журналист, в принципе, мне оставаться работать, кроме районной газеты, было негде. А у меня была специализация радио и телевидение. Поэтому, конечно, дорога была одна в столицу. Но не прекращу говорить о том, что, поскольку я же недалеко родом, Дзержинск, это же совсем рядом, вот Дожинки прошли областные, там прекрасные Дожинки, да, и, в принципе, большая часть моих одноклассников как раз-таки осталась жить и работать в Дзержинске. И если говорить по материальному достатку, то есть большой вопрос, кто из нас выиграл, да, если мне удалось построить квартиру небольшую, да, в Минске, то ребята построили себе нормальные дома за нормальные деньги, и живут там себе прекрасно, и дети, и внуки, и так далее. Поэтому, ну, как бы тут вопрос только, наверное, в профессии, в работе, которую мы выбираем, в доступности, а в том, что регионы развиваются, это ведь даже опросы показывают.
1: Ну да, то, что касается регионов, действительно, люди и оценивают работу главы государства очень высоко в регионах, да, цифры впечатляющие.
2: А помнишь, у нас с тобой была программа, посвященная, даже вот целая программа, тому запрещать самокаты, вот и так далее, да? Мне кажется, в социологическом исследовании есть ответ на этот вопрос. Ты обратил на это внимание?
1: Нет, не обратил, расскажи.
2: Вот.
1: Я, ты видишь, я же все в общественно-политическом, мне так интересно, я тут сидел, смотрел, готовился.
2: А, 2/3 белорусов чувствуют себя в безопасности на тротуарах рядом с велосипедами и электросамокатами. Таковы результаты комплексного республиканского социологического исследования.
1: Это не я, точно. Я в 1/3, которая не чувствую.
2: 67% респондентов чувствуют себя в безопасности, как пешеходы на тротуарах с учетом движения велосипедов, электросамокатов и других современных мобильных средств передвижения. При этом только 29% придерживаются противоположной точки зрения. Показательно, что в отношении этого вопроса значимых возрастных различий не обнаружено.
1: То есть, в принципе, это такой срез, да, по возрасту не
2: А вот в разрезе типов населенных пунктов различия минимальны также. Среди горожан о безопасности на тротуарах заявили 68% опрошенных.
1: Так.
2: Среди жителей сельской местности 65%. Среди регионов отмечаются отдельные различия. В меньшей степени чувствуют себя в безопасности пешеходы на тротуарах Минска.
1: Так.
2: И в Брещине, кстати. В большей степени отмечают безопасность на тротуарах в Гомельской, Гродненской и Могилевской областях.
1: Слушай, ну, ты знаешь, я согласен с цифрами, но выскажу свое непопулярное мнение, это личное мнение, не журналиста. Я пока все-таки вижу, что, скажем так, вопросы есть, потому что я иногда шарахаюсь на тротуар.
2: Ну, вот видишь, шарахаться-то мы шарахаемся, но опросы показывают,
1: что... Нет, ну, понятно, что безопасно.
2: Когда встает вопрос о том, стоит запрещать или не запрещать, тоже ведь нужно опираться на какие-то
1: понятно,
2: опросы.
1: Ну, понятно, да, понятно, что будут приниматься решения, но мне кажется, что все равно регулировать нужно. Знаешь, есть еще очень большая проблема, что как бы это же зависит не только вот от опять же, безопасность. Хорошо, мы это чувствуем безопасно, да, но ты зависишь, твоя, скажем так, судьба и здоровье зависит от человека, который летит на этом самокате. Вот я не ощущаю себя иногда безопасно, потому что бывает проносится, вот иногда прогуливаюсь там, да, у себя, скажем так, по району, и бывает люди, действительно, я же вижу, что они превышают скорость, да, и летят по этому тротуару.
2: Я с тобой согласна, абсолютно, но я хочу, чтобы вот люди тоже обратили на это внимание и посмотрели все-таки вот даже для себя, вот для интереса, вот все вот эти вот опросы. Это реально интересно просто.
1: Честно, да. Я тебе хочу сказать, что то, что касается, опять же, цифр, ты действительно смотришь, вникаешь, понимаешь, что, опять же, это такая серьезная работа, и ты понимаешь, что других цифр, скажем так, где-то их еще, да, вот посмотришь. Это действительно очень важно, и мы видим, что вот мне интересны были вопросы, которые касаются детей, да.
2: Вот я скажу это вот без этого, вот говорят.
1: Да, да? Вот, согласен, вот, да. Согласен. То есть более 44% белорусов планируют или планировали иметь двух детей с учетом реальных жизненных обстоятельств, да, то есть все-таки белорусы думают о детях.
2: Я недовольна этой цифрой.
1: Да? Почему?
2: Да, потому что я хочу, чтобы 90% мечтали о троих и более.
1: Хорошо, я понял.
2: Мне кажется, это как раз-таки вот тот момент, на котором нужно сосредоточиться и где нужно работать.
1: Хорошо.
2: И где, Вадим, вы не дорабатываете.
1: Что значит я не дорабатываю? Кто бы говорил?
2: Я вообще имела в виду мужчин.
1: Ты про мужчин?
2: Конечно.
1: Хорошо. Да, то, что касается детей, действительно очень классная тема. Вот что меня еще удивило. Респондентам предложили подумать над тем, кем бы они хотели видеть в будущем своих детей. Варианты ответа были сгруппированы по сферам в результате. Почти 17%, 16,8% хотели бы, чтобы ребенок в будущем работал в медицинской сфере. Честно тебе скажу, меня эта цифра удивила, потому что IT-сфера там 7%, да. Угу. А, вот то, что касается, допустим, свое дело, имел собственное дело 1,8%. Вот для меня, честно скажу, для меня, вот, скажем так, мы прекрасно понимаем, что это очень сложная специальность, медицина. Угу. Это призвание, это огромное количество нужно потратить времени. И очень удивило, что она сейчас, вот эта специализация, эта сфера, да, вот на
2: первом месте. Ну, с одной стороны, со второй стороны, может быть и логично. Если ты посмотришь цифры, что белорусы ставят по приоритетам на первое место,
1: то согласен,
2: здоровье,
1: да,
2: оно стоит на очень высоком...
1: Теперь я понял,
2: конечно,
1: почему они хотят, чтобы в семье был свой врач.
2: Конечно. Ну, это же мечта любой семьи,
1: согласен,
2: когда в семье есть врач.
1: Не то, чтобы
2: судя по опросам, здоровье наши жители белорусы ценят очень.
1: Это точно. И, кстати, еще одна история, вот опять же, то, что касается нашего будущего, то, что касается вот сейчас, опять же, выборов профессии, почему-то медицина меня удивила, что IT, да, то есть вот я думал, что IT, для, скажем так, сейчас в приоритете. Нет, все поменялось. Мы, в принципе, с тобой, наверное, тоже об этом говорили, что и среднее специальное образование набирает обороты.
2: Да, сейчас колледж попробуй поступить.
1: Да, и рабочие специальности набирают обороты. Но вот опять же, возвращаясь к тому, о чем мы говорили на старте, цифры, когда ты видишь цифры конкретные, ты понимаешь, что это срез, это проведенная профессиональная работа, да, и это действительно, скажем так, вот повод для того, чтобы где-то что-то обсудить и принять решение. Вот очень важная история, что мы на основе этих социсследований в принципе можем понять, что тренд IT уже, или там юридический, 4,4%.
2: Ну, юридическими давно, кажется, уже тогда
1: немножко снизил обороты. Да, но все равно, ты знаешь,
2: оборот.
1: Я вот честно тебе скажу, я откровенно говорю, я не думал, что такая разбежка, вот скажу тебе честно, да, то есть почти 17% медицинская сфера и 7% IT-сфера.
2: Ну и прекрасно, медиков у нас не хватает, поэтому
1: это здорово,
2: чем больше
1: согласен.
2: Будет у нас людей с медицинской специальностью, у нас обучение, кстати, хорошее, на очень хорошем уровне, поэтому вполне мы получим хороших специалистов, востребованных специалистов.
1: Это здорово, потому что ты абсолютно права, что специалисты нам нужны, необходимы для нашего будущего еще тем более.
2: А знаешь, вот как бы появилась же третья заключительная часть, и вот для меня, наверное, показательным стал вот этот топ позиций, которые больше всего волнуют белорусов.
1: Так.
2: Вот когда, вот что больше всего волнует белорусов? Вот в целом и общем. Мы с тобой говорили по частям, по деталям, по каким-то отдельным вопросам. А в принципе, что волнует белорусов больше всего? Что стоит на первом месте, как ты думаешь?
1: Не знаю, честно.
2: Знаешь, вот меня это не удивило.
1: Так.
2: Вопросы мира и безопасности.
1: Ну, это было 55%.
2: Ясно, наверное, да. Это здорово. Знаешь почему? Потому что действительно люди научились понимать, что ценнее мира и безопасности в принципе ничего быть не может. Сколько бы ни пытались наши оппоненты там говорить про другое, все-таки на самом деле белорусы как бы трезво смотрят на вещи и хорошо очень понимают, что вопросы мира и безопасности, они стоят на первом месте. И только на втором месте стоят инфляция и цены. 41%. Это достаточно тоже вот такой хороший показатель, там 41%, но тем не менее, мир и безопасность действительно дороже, дороже денег, скажем так, да. Уровень оплаты труда 37,7%. Далее идет доступность жилья 25,9%. Кибермошенничество и телефонное мошенничество 24,2%. Качество и доступность медицинского обслуживания и лекарств 23,8%. Уровень пенсионного обеспечения 21,7%. И тарифы на коммунальные услуги 15,2%.
1: Слушай, цифры, скажем так, по мне вот так прям что-то такое удивительное, я, наверное, не вижу.
2: И плюс еще белорусы выступают, конечно, за миролюбивую политику со всеми странами-соседками. Тоже если посмотреть на опросы стратегические наши отношения с Российской Федерацией и с Китаем, и даже Польшей, Соединенные Штаты и Литва, то есть мы за то, чтобы дружить, жить мирно и быть во взаимодействии со всеми соседями. Это показывают опросы людей.
1: Но я хотел бы, конечно же, коснуться второй части исследования, которая касалась именно общественно-политической экономической тематике. Скажу тебе честно, вот меня как раз-таки цифры не удивили, да, но эти цифры, опять же, такие показательные, потому что вот то, о чем ты говоришь, правильно, это тоже касается общественно-политической тематики, это то, что касается вопросов мира, то, что касается вопросов благополучия. Ну, давай говорить прямо, все это упирается как бы в доверие президенту и в доверие нашей вертикали власти, и вот цифры, которые говорят сами за себя. Так вот, подавляющее большинство белорусов, 87,6% доверяют президенту Беларуси. Цифры подтверждают тот курс, который избрал президент, полностью отвечает интересам белорусского народа. Картину единения отражают и цифровые показатели. Вот опять же, говорили много, мы рассказывали.
2: Вадим, ну я повторюсь, я считаю, что так, эта цифра занижена.
1: Занижена, хорошо.
2: Ну, у нас президент всегда очень скромно так на это все смотрит и говорит, что ну вот, может быть, где-то, ну нет.
1: Но цифры коррелируют, я тебе хочу сказать, с электоральной кампанией, да, президентской. И это для меня, опять же, не было никаким удивлением. Но мне кажется, ты знаешь, эти цифры в целом показывают, что вот мы здесь много говорили, много каких-то деталей мы с тобой интересных, кстати, нашли. Ты тоже рассказал там и про маркетплейсы, да, и вот там про детей мы говорили. И, но самое главное, что в целом как бы получается, что белорусы, да, есть цифры, которые, может быть, требуют там внимания, может быть, это надо будет задуматься. Вот, ну, понятно, про детей нам с тобой.
2: Про внуков.
1: Да.
2: Мне.
1: Вот, ну, хотя бы как можем что-нибудь принять участие. Вот, но в целом получается, что вот это все венчает действительно доверие президенту. И еще очень важная цифра, что 81,7% опрошенных ответили, что ощущают себя гражданами Беларуси на вопрос, кем вы ощущаете себя в первую очередь. Слушай, ну круто.
2: Круто,
1: вот,
2: я
1: честно,
2: согласна.
1: Я смотрю, что не хочется проводить параллели, у нас хорошая программа «Настоящая жизнь», но они сами рисуются, эти параллели, потому что мы видим, что происходит в том же Европейском Союзе, да, у наших соседей, к сожалению, на территории Украины, и вот там, опять же, ощущение, скажем так, вот гражданами уже Европейского Союза, мы видим, что люди очень недовольны многими позициями, и в целом, опять же, поддержка курса, я уверен, проведи такой вопрос в Европейском Союзе, но в той же Германии там уже цифры показывают, скажем так, падение целых партий, причем колоссально. А если взять конкретно фигуру какого-нибудь там политического лидера в Европе, понятно, что это там будет просто какие-то, знаешь,
2: да,
1: такая погрешность.
2: Но мы этому не радуемся.
1: Нет,
2: нам
1: мы не
2: хочется,
1: радуемся,
2: чтобы у всех все было хорошо,
1: факт,
2: и цифры
1: да,
2: были хорошие.
1: Мы со всеми
2: всех
1: хотим дружить.
2: Да,
1: и еще один вопрос, вот опять же, завершение сегодняшней программы, который, мне кажется, венчает в целом и доверие президенту, и который венчает все те цифры, которые мы озвучивали. Как белорусы оценивают уровень безопасности в стране? Да, то есть на вопрос, чувствуете ли себя в безопасности в стране в целом, 91,1% опрошенных ответили «да». Но в целом я тебе хочу сказать, что эта цифра тоже очень важна. Знаешь почему? Вот мы говорили на старте, что мир поменялся. Мы живем, давай говорить прямо, тоже не надо стесняться, мы иногда, мне кажется, так, знаешь, завуалировано, но мы живем рядом с очень сложным регионом, да, идет специально военная операция.
2: У нас вокруг нас везде,
1: да,
2: сложный
1: вокруг
2: регион.
1: Везде, конечно, все бурлит. И мы видим прекрасно, что происходит и на территории Российской Федерации, да. И, а люди все равно чувствуют себя в безопасности в стране в целом. Это очень важно, и это, конечно же, работа и в первую очередь президента, но и, наверное, вот в целом белорусского государства, это и средства массовой информации, это наши военные, которые, да, опять же, делают свою работу прекрасно, это все наши службы, МЧС и так далее, чтобы никого не обидеть. То есть, в целом, там, МВД, внутренние войска. То есть, в целом, наша страна позволяет вот говорить такие цифры. Очень важный вопрос, и мне кажется, он тоже, вот, опять же, подытоживая сегодняшнюю программу, показывает о том, что наша настоящая жизнь, она безопасна.
2: Да.
1: Ну что, будем подводить итоги сегодняшней программы. Значит, что мы сегодня узнали? Мы узнали, что те исследования, которые сейчас, скажем так, прошли в Беларуси, это долгожданный момент. Мы этого, по крайней мере, я и ты очень ждали.
2: Очень посмотрите все.
1: Да,
2: вот, не поленитесь, просто посмотреть для себя, это очень любопытно.
1: Вот, дальше, что мы еще выяснили? Что в целом есть огромное количество интересных фактов, которые нужно тоже посмотреть в исследованиях. Самое главное, что по всем этим историям, по результатам будут приниматься уже такие управленческие решения, стратегические решения, и в целом, как бы, будут уже опираться на те цифры, которые сейчас в исследованиях получены. Ну и, конечно же, опять же, вот что самое главное, что вот это такая сверка часов, на мой взгляд, да, может, я ошибаюсь, но тем не менее, на старте новой пятилетки, потому что мы встречаемся с тобой вот опять же в эфире, исследования прошли в преддверии Всебелорусского народного собрания. Напоминаю, что это такая сверка часов на старте новой пятилетки. Сегодня вот опять же оцениваются результаты, я так понимаю, и уже определяется приоритет. Поэтому это все круто, здорово. здорово, обязательно почитать. Да в целом интересно. Вот, честно,
2: да, конечно, сказать, конечно,
1: сидим,
2: конечно.
1: С тобой рассуждаем, интересно. И, конечно же, я думаю, что каждому будет интересно что-то для себя почерпнуть. Это была программа «Настоящая жизнь». Слушайте нас в эфире Альфа-радио.
2: И женского радио.
1: В студии была Ольга Шпилевская и Вадим Шепет. Всем отличной недели. До встречи.
2: Пока-пока.
1: Пока.
0: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какое уникальное оборудование разработали в Беларуси, почему изжогу нельзя лечить содой и какая польза в авокадо. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. В Беларуси создан тренажерный комплекс для сенсорной интеграции лиц с тяжелыми нарушениями развития, включая детей с аутизмом. Это специально оборудованное пространство с набором навесных либо напольных платформ, использование которых позволяет педагогическим работникам не только развивать физические качества обучающихся, координацию движений, вестибулярный аппарат, но и формировать коммуникативные способности, умение регулировать свое поведение, то есть развивать те качества, которые будут необходимы обучающимся в жизни. При взаимодействии с самыми близкими. Закупка тренажеров уже начата. Первую партию получат центры Минска, Гомеля и Жлобина. В последующем все центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации будут оснащены этим специальным оборудованием. Несмотря на доступность современных лекарственных средств, некоторые люди по-прежнему пытаются справляться с изжогой с помощью народных методов. Одним из наиболее распространенных способов остается сода, растворенная в воде. Важно понимать, что такое средство способно лишь ненадолго уменьшить неприятные ощущения, не устраняя саму причину. При взаимодействии соды с кислотой желудка образуется большое количество углекислого газа. Это может стимулировать и дополнительную выработку кислоты и способствовать ее повторному забросу в пищевод. В результате могут усиливаться отрыжка и газообразование, а слизистая желудка и пищевода подвергаться дополнительному раздражению. Если неприятное жжение возникает эпизодически и имеет очевидную связь с определенными обстоятельствами, для облегчения состояния могут применяться антациды. При регулярной изжоге необходимо обратиться к врачу. Авокадо – самый трендовый суперфуд в современном мире. Это фрукт, а не овощ, богатый полезными жирами, витаминами и минералами. Авокадо содержит порядка 70% ненасыщенных полезных жирных кислот. Поэтому он помогает снижать плохой холестерин и повышает хороший. Этот фрукт содержит на 60% больше калия, чем, к примеру, содержит банан. Также авокадо богат витаминами А, Е, С и огромным количеством клетчатки. Авокадо способствует длительному насыщению за счет содержания достаточно большого количества жиров, а также помогает улучшить усвоение других питательных веществ из приема пищи. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио сделано в Беларуси.

0: радио твоего дня. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко встретился с председателем Сената Исламской Республики Пакистан. Парламентская делегация этой страны находится в Беларуси с официальным визитом. Глава государства отметил, что у него были и есть очень хорошие отношения с руководством Пакистана. Белорусский лидер обратил внимание, что на недавней встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита ШОС в Бишкеке стороны договорились в этом и следующем годах значительно интенсифицировать отношения в сфере экономики. Премьер-министр Александр Турчин посетил крестьянское фермерское хозяйство «Спартан-Агро» в Молодечнинском районе. В сентябре прошлого года глава правительства во время рабочего визита в хозяйство обсуждал вопросы перспектив развития с учетом государственной стратегии по расширению ассортимента плодоовощной продукции отечественных производителей для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. В этом году хозяйству оказана государственная поддержка на посадку сада и предусмотрены льготные кредитные ресурсы на строительство хранилища. С 30 сентября по 2 октября Минск во второй раз станет центром евразийской промышленной интеграции. В Минском международном выставочном центре снова будет организована вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь». Масштабная экспозиция и насыщенная деловая программа объединяет лидеров индустрии из Беларуси, России и других стран ЕАЭС для развития кооперационных цепочек и трансфера передовых технологий. Ожидается, что выставку в Минске посетит ряд зарубежных делегаций. В августе средняя зарплата в Беларуси составила более 3135 рублей. Как сообщили в Национальном статистическом комитете, самая высокая зарплата в Минске. Далее следуют Минская, Гродненская, Брестская, Гомельская, Витебская и Могилевская области. Больше всего зарабатывают работники, занятые в экономике и связи, финансовой и страховой деятельности, строительстве, профессиональной, научной и технической деятельности, промышленности, транспортной деятельности и других. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 12, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 11, в Бресте плюс 15, в Гродно 14 тепла. Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 10-12, в Минске и Гомеле плюс 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные, лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Медиа-эксперт Дмитрий Швайба подчеркнул, что развитие строительства в Беларуси – это четкий индикатор здоровых процессов в экономике.
2: А строительство – это всегда мультипликатор экономики. Он раскручивает очень многие процессы. Он запускает, так сказать, обмен товарами и денежной массой. И в этом смысле развитие строительства – это очень четкий индикатор здоровых процессов в экономике. Mm-hmm. Строительство у нас действительно продолжает иметь место такого тренда на повышение. И, собственно говоря, это такой показатель общемировой, который очень красноречив. При этом важна сама система распределения этих квадратных метров. И социальная функция государства, ее социально-экономическая ориентированность, она проявляется через распределение, справедливость, скорость этого распределения и механизмы, которые позволяют обеспечить социальный лифт доступа жилья тем группам населения, у которых есть сложности, в моменте или же, в принципе, с заработной платой. И в этом смысле, конечно, Беларусь демонстрирует важный пример и на постсоветском пространстве, и на европейском пространстве. Уверен, что пафосно не звучало, и в мировом формате такой пример справедливого распределения этих квадратных метров. Mm-hmm. Вот именно об этом, на мой взгляд, и было совещание, потому что, да, Беларусь нашла свой механизм. Это вот трек арендного жилья. Оно позволяет справедливее перераспределять эти метры и создавать те механизмы, которые понятны населению. Важная история, поскольку в момент перераспределения это же всегда такой момент конфликта. Кто первый, кто второй. Да? Вспоминаем знаменитый фильм «Гараж». Да? Вот само распределение, оно процесс некомфортный для человека. И в этом смысле важно эти все выстроить процедуры. И да, очевидно, что арендное жилье – это формат этой справедливой процедуры. Mm-hmm. И как раз-таки глава государства на проведенном совещании и акцентировал на том, чтобы не только окончательно определить правовой порядок распределения жилья, но и ускорить эти процессы. Mm-hmm. То есть тут же ведь не должно быть, пробуксовки в момент распределения простоя этих квадратных метров построенных. То есть люди должны не только знать, что такая возможность есть, но и воспринимать и быть готовыми двигаться в этом направлении. Mm-hmm. Надо сказать, что арендное жилье, и это такой даже, и в том числе и западный, например, тренд, это то жилье, которое увеличивается в общей массе жилья в целом в мире. И мы тут не делаем какую-то такую белорусскую придумку. Вот это тоже такой важный момент. Мы движемся в общемировом тренде. При этом понятно, что любой мегаполис, любой крупный город, он создает ситуацию нуждаемости. И она создается по нескольким причинам. Во-первых, семьи как-то делятся, перераспределяются, увеличиваются. Во-вторых, человек, безусловно, хочет жить лучше. На это тоже есть запрос. Mm-hmm. И количество квадратных метров, которые нужны человеку для комфортного жилья, они все-таки увеличиваются. Да, а ведь интерес жить в Беларуси есть и у граждан других стран. Конечно, и да. Беларусь весьма-весьма привлекательна. А в действующем моменте мы, наверное, предполагаем, что, как минимум, восточная соседка нас очень активно снабжает желающими mm-hmm. жить в нашей стране, потому что мы действительно привлекательны. Мирное небо, интернет, инфраструктура, красивые города, чистота, ментальное восприятие белорусов. С белорусами просто жить комфортно. Это понятная история. Но мы же должны обеспечить не только тех людей, которым мы нравимся, но которые не являются гражданами нашей страны. Мы должны обеспечить своих людей возможностью захода на улучшение жилья. И тут тема квадратного метра, она краеугольна. На совещании у главы государства эта тема звучала. Добиться в средневзвешенных каких-то цифрах и стремиться к тому, чтобы все-таки средняя заработная плата и квадратный метр, они как-то так двигались в каком-то едином формате.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Медиаэксперт Дмитрий Швайба отметил, что на учения с органами управления территориальной обороны нужно смотреть в более широком ментальном ключе.
2: Во-первых, Гомельская область в этом вопросе какой-то особый, очевидно, статус приобрела ввиду того, что, фактически за забором там происходят определенные события. У южной соседки там выясняются отношения, с очень близкими нам и географически, и ментально-исторически странами. И Гомельская область, она становится, очень осторожно всегда отношусь к слову полигон, но становится полигоном отработки правового обеспечения вопросов безопасности, реакции местных исполнительных органов на возможность, способность и самое главное, в моменте обеспечения этих процессов по формированию территориальных органов обороны. Собственно говоря, и замысел-то учения он таким вот и был, что государственная граница прорывается там в неожиданный момент, и как формируются органы обеспечения. И это же история не только про Гомельскую область. Фактически на ее примере все остальные области, регионы, районы отрабатывают эти варианты взаимодействия с силовым блоком, а это же обеспечение оружием, обеспечение провиантом, обеспечение элементарными потребностями тех людей, которые призываются. Это, собственно говоря, способность мобилизации населения в очень коротких промежутках времени, и это должно быть, мы должны понимать, как это все устроено, и, конечно, в идеале то, что и происходит, это в мирное время все происходит. Да, это не какая-то там горячка какого-то такого обостренной ситуации конфликта. Если мы способны, а мы уверен способны на то, чтобы в мирное время оттачивать вот эти все механизмы взаимодействия, то это как раз важная история. И учения ведь для чего нужны? Все должны четко понимать, кто куда бежит, кто чего делает. И это такой механизмик, который все-таки, он, конечно, как механизм часов, безусловно. Особенность территориальной обороны, поскольку гражданский человек, который когда-то там имел опыт разбора и сбора автомата, должен в моменте превратиться в защитника Родины, человека понимающего, самоотверженного, который способен выполнить боевую задачу, а это все не так, просто кроме там трясущихся поджилок, но это еще он и должен чувствовать, что он нужен и востребован государством в моменте. То есть момент подвига, героизма здесь, безусловно, присутствует. Поэтому эти вещи, их нужно смотреть в более широком ментальном формате.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Медиа-эксперт Дмитрий Швайба подчеркнул, что Вильнюс не имеет самостоятельности в принятии решений. Его шаги определяет Брюссель.
2: Абсолютно чудесное заявление литовского министерства иностранных дел, в котором сами формулировки можно разбирать на цитаты, как в классической литературе. Говорит, мы не пустим в наши порты. А вообще, кто сказал, что это их порты? Но стоит вспомнить, что, собственно говоря, 30% этого терминала Беларусь давным-давно выкупила за свои суверенные деньги. Он нам продолжает принадлежать.
3: Ничего не поменялось.
2: И, собственно говоря, там доступ к этому порту, он же ведь ограничен с формулировками угроза национальной безопасности Литвы, то есть вот колейное удобрение не прям настолько там недемократично, что их и даже через наш порт нельзя переваливать. Это такая тема, которая не урегулирована ни литовским законодательством, ни европейским законодательством. Да? И как раз попытки, ну и бизнес кругов Соединенных Штатов и, собственно говоря, на уровне заявлений аж президента Соединенных Штатов, они как раз таки являются попыткой выведения Литвы и Европы из тех вот санкционных ограничений, в которые они себя сами загнали. То, что заявление МИДа Литвы, оно такое заказное по звонку из Брюсселя, это совершенно очевидная история, но мне кажется, что им придется отыгрывать, ну, как минимум, вот в качестве, ну, такого торга, что называется, Соединенными Штатами, хотя там и в заявлении сказано, что вот неважно, кому они принадлежат, неважно, кто субъекты хозяйствования, подразумевая, что вот как раз-то белорусские удобрения в чисто правовом варианте могут стать американскими, и тогда, собственно говоря, что? И это нас выводит на интересную тему вообще абсурдности любого санкционного ограничения, потому что, например, а если с территории Беларуси будут двигаться узбекские, например, удобрения, ну, вот абсолютно примерно говорю, то что тогда? Да? То есть получается, что это можно, если они произведены на территории Узбекистана, и вообще, а как в моменте определить, кто будет являться вот тем сомелье, который будет определять, а это действительно белорусские удобрения, или они узбекские, или они американские. То есть вопрос санкционных ограничений, особенно в условиях, ну, такой разбалансированности интересов, даже как некогда ближайших союзников, он является, ну, весьма-весьма интересным даже для юристов, а вот поизучать, как это все происходит. Но, конечно, Литве нужно было бы успокаиваться на тему вот этих ограничений. Понятно, что они не субъектны, понятно, что им там вот подзванивают из Брюсселя и подсказывают, как себя в этом смысле вести, но вопрос вот этой несанкционности региона с целью его динамического, более динамичного развития, его социально-экономической устойчивости, он все больше и больше становится актуальным.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
3: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
4: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
3: А батарейки? Их куда?
4: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
3: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
4: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Беларуси и Пакистану следует интенсифицировать отношения в сфере экономики. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Сената Пакистана Саидом Юсуфом Разой Гилани. Глава государства отметил, что на уровне руководства двух стран сложились хорошие отношения. Президент напомнил, что во время встречи с премьер-министром Пакистана достигнута договоренность, что в ближайшем будущем, особенно в этом и следующем году, отношения в сфере экономики будут значительно интенсифицированы.
1: Приветствую вас, ваших коллег в Беларусь. Вы опытный человек, прошли исполнительные структуры, поэтому знаете, что такое экономика. Сейчас занимаетесь законотворчеством, возглавляете Сенат в Пакистане. Очень приятно встречаться с опытным человеком, который многое в этой жизни понял и осознал. Вы знаете, что у меня очень хорошие отношения были с вашими руководителями, премьер-министрами, и есть хорошие отношения с вашим президентом. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем. Мы и так работаем вроде бы неплохо, но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и даже парламентского взаимодействия, он явно не соответствует тому экономическому уровню, который между Белоруссией и Пакистаном сегодня реализован.
0: Продолжение темы. На встрече с председателем Сената Пакистана глава государства предложил провести серьезную ревизию отношений двух стран. «У меня к вам серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений», подчеркнул глава государства.
1: «У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Но если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов. Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире.
0: Обеспечить рынок отечественными яблоками. Премьер-министр Александр Турчин сегодня посетил фермерское хозяйство «Спартанагро» в Молодечнинском районе. В хозяйстве применяются технологии интенсивных садов, внедрена полностью автоматизированная система капельного орошения и питания. Особенностью является также система хранения с регулируемой газовой средой, которая продлевает срок хранения яблок почти до следующего сезона. Одним из ключевых факторов формирования высокого урожая являются благоприятные погодные условия, особенно в период цветения садов. По поручению президента «Спартанагро» выделено 42,5 гектара земли вблизи деревни Валерьяново для закладки многолетних насаждений. В Комитете государственного контроля заработала горячая линия по вопросам оказания стоматологических услуг. Набрав короткий номер 191, можно сообщить о проблемах, связанных с доступностью и ценообразованием при оказании таких услуг, невыдаче расшифровок стоимости и чеков. Горячая линия будет работать до 6 вечера. Также сведения можно направить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 13, в Бресте 15, выше нуля, в Витебске, Могилеве, Гомеле и Минске 11 тепла. Завтра в Гродно и Минске синоптики обещают плюс 12-14, в Гомеле днем от 15 до 17, выше нуля, в Бресте и Могилеве плюс 14-16, в Витебске от 13 до 15 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. iPhone 18 Pro и Pro Max впервые протестировали на автономность. Специалисты представили смарт-браслет Amazfit Helio. И исследователи разработали умные часы, которые проверяют факты прямо во время разговора. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. iPhone 18 Pro и Pro Max впервые протестировали на автономность. Оба смартфона проработали дольше предшественников. Однако заметного скачка после перехода на новый 2-нанометровый чип A20 Pro не произошло. Для проверки устройства настроили на яркость 150 нит, после чего они непрерывно открывали веб-страницы через мобильную сеть до полной зарядки. iPhone 18 Pro продержался 16 часов 17 минут, а iPhone 18 Pro Max 18 часов 27 минут. Для сравнения, прошлогодние iPhone 17 Pro и 17 Pro Max показали 15 часов 21 минуту и 17 часов 54 минуты соответственно. Таким образом, младшая модель прибавила 56 минут, а старшая всего 33. Специалисты представили смарт-браслет Amazfit Helio с двумя дополнительными трекерами. Система может отслеживать движение тела и анализировать эффективность тренировок. В нее входят умный браслет, датчик пульса и поясной трекер. В компании называют новинку системой для тренировок, которая отслеживает не только физиологические показатели, но и общую эффективность тренировок. Комплект поддерживает более 60 видов спорта и водонепроницаем на глубине до 50 метров, так что его можно использовать даже во время плавания. Исследователи разработали умные часы, которые проверяют факты прямо во время разговора. Если они слышат сомнительное утверждение, то начинают вибрировать, а на экране появляется короткое сообщение. В часах есть микрофон, и в связке со смартфоном на Android записывает речь пользователя в реальном времени. Искусственный интеллект распознает текст, оценивает контекст и решает, что проверить, а затем ищет подтверждение в интернете. Все это занимает считанные секунды и не прерывает беседу. Если найденные данные противоречат словам и тема важна, то часы немедленно подают сигнал. Источники и ссылки можно просматривать в приложении. В тестах система проверила 125 утверждений и оказалась права в 70% случаев. В целом системе нужно около 3 секунд после паузы, чтобы вынести решение. Но все же разработчики признают, что в реальной жизни все сложнее. Надо учитывать возможный шум, разные особенности речи и другие нюансы. Поэтому они планируют испытания вне лаборатории, чтобы проверить надежность системы. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко сегодня провел встречу с председателем Сената Пакистана. Глава государства, приветствуя высокого гостя и членов делегации, напомнил, что в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом достигнута договоренность, что в ближайшем будущем, особенно в этом и следующем году, отношения между странами будут интенсифицированы. Президент подчеркнул, что на уровне руководства двух стран сложились хорошие отношения.
1: Последний раз, встречаясь с премьер-министром Пакистана, мы договорились о том, что в ближайшем будущем, особенно в этом и в следующем году, мы значительно интенсифицируем наши отношения в сфере экономики. Шахбаз очень глубоко погружен в наши отношения, но, откровенно вам скажу, хотелось, чтобы мы все делали вовремя. Хотел бы вас попросить, чтобы, уже пользуясь случаем, чтобы вы передали самые добрые слова моего приветствия и пожелания здоровья Шахбазу и Навазу за все то, что они сделали для отношений с Белоруссией. И я очень надеюсь, что и в будущем мы сделаем немало.
0: Продолжение темы на встрече с председателем Сената Пакистана Александр Лукашенко выразил уверенность, что налаживание нормальной платежной инфраструктуры между государствами позволит значительно продвинуть торгово-экономическое сотрудничество, в котором сейчас наблюдается некоторый спад.
1: Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежной инфраструктуры, которая сегодня существует.
0: Комплексные командно-штабные учения прошли в Гомельской области и стали самыми масштабными. Они включали отработку наиболее сложных сценариев обострения обстановки в городской среде. Например, обезвреживание диверсантов. В данном случае это район Мозырского НПЗ. Министр внутренних дел поставил задачу совершенствовать и детально отработать тактику выявления и уничтожения противника, в том числе диверсионно-разведывательных групп. По итогам проверки практических действий по различным сценариям осложнения обстановки министр обратил внимание на недопустимость повторения ситуации 2020 года. Минск – самый молодежный регион нашей страны. В нем проживает более 396 500 представителей этой возрастной категории. Лидерами традиционно являются Фрунзенский район, Московский и Первомайский. В этом году Минск был объявлен молодежной столицей, и городом был предложен ряд инноваций. Так, на районном и городском уровнях проводятся профориентационные мероприятия во взаимодействии с Комитетом по образованию, форумные площадки, на которых молодые люди могут пообщаться с высшими должностными лицами, а также руководством города, различных ведомств и отраслей. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 13, в Бресте 15, выше нуля, в Витебске, Могилеве, Гомеле и Минске 11 тепла. Завтра в Гродно и Минске синоптики обещают плюс 12-14, в Гомеле днем от 15 до 17, выше нуля, в Бресте и Могилеве плюс 14-16, в Витебске от 13 до 15 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна

0: радио твоего дня.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какое уникальное оборудование разработали в Беларуси, почему изжогу нельзя лечить содой и какая польза в авокадо. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. В Беларуси создан тренажерный комплекс для сенсорной интеграции лиц с тяжелыми нарушениями развития, включая детей с аутизмом. Это специально оборудованное пространство с набором навесных либо напольных платформ, использование которых позволяет педагогическим работникам не только развивать физические качества обучающихся, координацию движений, вестибулярный аппарат, но и формировать коммуникативные способности, умение регулировать свое поведение, то есть развивать те качества, которые будут необходимы обучающимся в жизни. При взаимодействии с самыми близкими. Закупка тренажеров уже начата. Первую партию получат центры Минска, Гомеля и Жлобина. В последующем все центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации будут оснащены этим специальным оборудованием. Несмотря на доступность современных лекарственных средств, некоторые люди по-прежнему пытаются справляться с изжогой с помощью народных методов. Одним из наиболее распространенных способов остается сода, растворенная в воде. Важно понимать, что такое средство способно лишь ненадолго уменьшить неприятные ощущения, не устраняя саму причину. При взаимодействии соды с кислотой желудка образуется большое количество углекислого газа. Это может стимулировать дополнительную выработку кислоты и способствовать ее повторному забросу в пищевод. В результате могут усиливаться отрыжка и газообразование, а слизистая желудка и пищевода подвергаться дополнительному раздражению. Если неприятное жжение возникает эпизодически и имеет очевидную связь с определенными обстоятельствами, для облегчения состояния могут применяться антациды. При регулярной изжоге необходимо обратиться к врачу. Авокадо – самый трендовый суперфуд в современном мире. Это фрукт, а не овощ, богатый полезными жирами, витаминами и минералами. Авокадо содержит порядка 70% ненасыщенных полезных жирных кислот. Поэтому он помогает снижать плохой холестерин и повышает хороший. Этот фрукт содержит на 60% больше калия, чем, к примеру, содержит банан. Также авокадо богат витаминами А, Е, С и огромным количеством клетчатки. Авокадо способствует длительному насыщению за счет содержания достаточно большого количества жиров, а также помогает улучшить усвоение других питательных веществ из приема пищи. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
3: Ты слушаешь Альфа-радио.

Mission of the Group.

0: Александр Лукашенко сегодня провел встречу с председателем Сената Пакистана. Глава государства предложил провести серьезную ревизию отношений двух стран и выйти на те направления сотрудничества, которые сегодня действительно нужны Пакистану и Беларуси.
1: Вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами. И во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежная инфраструктура, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
0: Продолжение темы. На встрече с председателем Сената Пакистана президент напомнил, что на уровне руководства двух стран сложились хорошие отношения. Белорусский лидер также упомянул о предложении пакистанской стороны наладить тесное межрегиональное сотрудничество.
1: Будучи недавно дома у Наваза Шарифа, он предложил хороший вариант, и мы его абсолютно поддерживаем, у нас есть опыт, соответствующий в этом плане, наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила и пожелания, работа парламентариев будут направлены в этом ключе, которым я только что сказал, мы многое можем достигнуть в наших отношениях. Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют.
0: В Беларуси усовершенствуют законодательство в сфере аквакультуры и животноводства. Разрабатывается законопроект о внесении изменений в законодательство об идентификации, регистрации и прослеживаемости животных, идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения. Так, например, для сельхозорганизации срок внесения информации об идентификации животных составит 5 рабочих дней, а по вопросам прослеживаемости – 7. Также будет определен понятийный аппарат для регистрации рыбы, норок, гусей, уток, индеек и цесарок. Выстроит полную цепочку прослеживаемости продукции животного происхождения от производителя до конечного потребителя. И в завершении выпуска Белстат в статобзоре к Всемирному дню туризма назвал топ-5 стран, где чаще всего отдыхают белорусы. В минувшем году в нашей стране оказывали туристические услуги и обеспечивали экскурсионное обслуживание 1255 организаций. За рубеж совершено 4 700 000 поездок. За границу по организованным турам съездили почти 736,5 тысяч белорусов. География охватывала 120 стран мира. Средняя продолжительность пребывания на отдыхе составила 8 дней. Итак, в топ-5 направлений вошли Россия, Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Грузия. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар 3 рубля 3 копейки, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 15, в Бресте 16 выше нуля, в Витебске плюс 10, в Могилеве плюс 11, в Гомеле 12 тепла, в Минске плюс 14. Завтра в Гродно и Минске синоптики обещают плюс 12-14, в Гомеле днем от 15 до 17 выше нуля, в Бресте и Могилеве плюс 14-16, в Витебске от 13 до 15 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цыпкина.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. iPhone 18 Pro и Pro Max впервые протестировали на автономность. Специалисты представили смарт-браслет Amazfit Helio. И исследователи разработали умные часы, которые проверяют факты прямо во время разговора. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. iPhone 18 Pro и Pro Max впервые протестировали на автономность. Оба смартфона проработали дольше предшественников. Однако заметного скачка после перехода на новый 2-нанометровый чип A20 Pro не произошло. Для проверки устройства настроили на яркость 150 нит, после чего они непрерывно открывали веб-страницы через мобильную сеть до полной зарядки. iPhone 18 Pro продержался 16 часов 17 минут, а iPhone 18 Pro Max 18 часов 27 минут. Для сравнения, прошлогодние iPhone 17 Pro и 17 Pro Max показали 15 часов 21 минуту и 17 часов 54 минуты соответственно. Таким образом, младшая модель прибавила 56 минут, а старшая всего 33. Специалисты представили смарт-браслет Amazfit Helio с двумя дополнительными трекерами. Система может отслеживать движение тела и анализировать эффективность тренировок. В нее входят умный браслет, датчик пульса и поясной трекер. В компании называют новинку системой для тренировок, которая отслеживает не только физиологические показатели, но и общую эффективность тренировок. Комплект поддерживает более 60 видов спорта и водонепроницаем на глубине до 50 метров, так что его можно использовать даже во время плавания. Исследователи разработали умные часы, которые проверяют факты прямо во время разговора. Если они слышат сомнительное утверждение, то начинают вибрировать, а на экране появляется короткое сообщение. В часах есть микрофон, и в связке со смартфоном на Android записывает речь пользователя в реальном времени. Искусственный интеллект распознает текст, оценивает контекст и решает, что проверить, а затем ищет подтверждение в интернете. Все это занимает считанные секунды и не прерывает беседу. Если найденные данные противоречат словам и тема важна, то часы немедленно подают сигнал. Источники и ссылки можно просматривать в приложении. В тестах система проверила 125 утверждений и оказалась права в 70% случаев. В целом системе нужно около 3 секунд после паузы, чтобы вынести решение. Но все же разработчики признают, что в реальной жизни все сложнее. Надо учитывать возможный шум, разные особенности речи и другие нюансы. Поэтому они планируют испытания вне лаборатории, чтобы проверить надежность системы. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

яблочко, горькой стала ягода, и тепличная среда не спасла никак. Кто же знал, что из корней от такого прадеда вырастет не яблоня,

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. Белорусский рынок автомобилей продолжает расти. ПКМ Холдинг готовит пригородный электробус с запасом хода до 250 километров. И ГАИ настоятельно рекомендует пешеходам использовать фликеры. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Белорусский рынок авто продолжает расти. За 8 месяцев этого года в стране зарегистрировали более 130 тысяч автомобилей, из которых почти 70 тысяч новые. Представители автомобильного рынка ожидают, что по итогам года общий объем регистрации может превысить 200 тысяч машин, причем доля новых авто впервые может превысить 50%. Каждый четвертый уже собран в стране. Регистрации новых автомобилей увеличиваются с начала года. В августе их количество превысило 12 тысяч за месяц. По оценкам участников рынка, по итогам года число регистрации новых авто может превысить 100 тысяч. Одним из факторов роста называют увеличение ассортимента автомобилей белорусского производства. Сейчас в стране выпускается более 15 моделей, в том числе автомобили марок Белджи, Джили и Донгфэнг. Дополнительным фактором становятся программы льготного кредитования, которые позволяют рассматривать новые авто как альтернативу машинам с пробегом. Еще одна тенденция связана с ростом предложения электромобилей. На белорусском рынке появилось большое количество моделей, в том числе с богатым оснащением и относительно доступной стоимостью. Это также влияет на выбор покупателей и структуру рынка. Предприятие БКМ Холдинг готовит новый электробус для пригородных перевозок. Машину оснастят более емкой батареей, которая позволит проезжать 250 километров на одной зарядке. Сейчас опытный образец находится на стадии производства и сертификации. Электробус планируют использовать с комбинированной системой зарядки, как от зарядного пистолета, так и от пантографа. Ранее БКМ Холдинг выпустил 4 пригородных электробуса для белорусской атомной станции. Они используются в качестве корпоративных транспорта. Еще один пригородный электробус сейчас находится на сборке. Его планируют использовать в городах-спутниках Фаниполе и Смолевичах. Также в БКМ Холдинге работают над собственными батареями для электротранспорта. Предприятие закупает ячейки, а формирование батареи необходимой мощности, ее программирование, система управления выполняет самостоятельно. Мощность батареи подбирают с учетом требований конкретного региона и необходимого запаса автономного хода. В этом году предприятие также выпустило автономный трамвай. Один из таких вагонов поставили в Казахстан. Батарея трамвая собрана с использованием ячеек китайского производства. Остальные основные решения по батарейной системе разработаны предприятием. Еще одна новинка этого года – трехсекционный низкопольный трамвай. Первый из 12 вагонов отправился в Челябинск. Трамвай имеет две кабины и может двигаться в обоих направлениях, поэтому для него не требуется разворотное кольцо. В ГАИ призывают пешеходов использовать фликеры в связи с сокращением светового дня, ведь в темное время суток люди без фликеров становятся практически невидимыми для водителей, а это повышает риск ДТП. Использование фликеров – один из самых простых и эффективных способов предотвратить трагедию. Напомню, что при включенном ближнем свете фар водитель способен заметить пешехода без фликера лишь с 30 метров. Если же на участнике дорожного движения есть фликер, дистанция видимости увеличивается до 150 метров. Свет, возвращающий элемент, рекомендуется носить на верхней одежде, обуви, шапках, а также на рюкзаках и сумках. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь.

0: Беларуси и Пакистану следует интенсифицировать отношения в сфере экономики, заявил сегодня Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем Сената этой исламской республики. Глава государства подчеркнул, между Минском и Исламабадом прочные политические связи, однако потенциал торгово-экономического взаимодействия реализован не в полной мере. Президент предложил провести полную ревизию совместных проектов в рамках межправительственной комиссии, а также устранить барьеры в проведении межбанковских платежей.
1: Серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Но если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов.
0: В продолжении темы Совет Республики и Национального собрания Беларуси и Сенат Исламской Республики Пакистан подписали меморандум о взаимопонимании. Этот документ – новая страница в истории нашего сотрудничества. Я уверена, что меморандум придаст импульс взаимоотношениям, подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Качанова. Она указала, что партнерство между странами находится на хорошем уровне. Подтверждением тому являются добрые отношения, которые сложились у лидеров двух государств, а также взаимные визиты, подписание дорожной карты о сотрудничестве. Также Наталья Качанова акцентировала внимание на торгово-экономической и научно-технической сферах сотрудничества. Экономика во главе всего, подчеркнула спикер. В Минске официально стартовал отопительный сезон. Батареи включают в детских садах, школах, больницах и поликлиниках. Также в первоочередном списке музеи, госархивы, библиотеки и гостиницы. Что же касается жилого фонда, то горожанам стоит подождать. Для включения отопления в домах среднесуточная температура на улице должна опуститься до плюс 8 градусов и продержаться на этой отметке трое суток к ряду. В последнюю очередь тепло придет в административное здание, на промышленное предприятия и в офисы. Как только отопительный сезон начнется в жилом секторе, узнать точную дату подключения своего дома минчане могут на портале 115.бел. Госавтоинспекция Минской области по 26 сентября проводит комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортного травматизма с участием уязвимых участников дорожного движения. В ведомстве отметили, что в связи с ухудшением погодных условий и сокращением светового дня видимость на дорогах снижается. Это требует от всех участников дорожного движения повышенной концентрации и осторожности. Особое внимание сотрудники ГАИ сосредоточат на выявлении пешеходов, находящихся на дороге в темное время суток без световозвращающих элементов, пресечении фактов нахождения на дороге в состоянии опьянения. Также будет контролироваться соблюдение водителями правил проезда пешеходных переходов. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов: доллар 3 рубля 3 копейки, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте плюс 15, в Витебске 11, в Уши 0, в Могилеве плюс 12, в Гомеле и Минске 13 тепла. Завтра в Гродно и Минске синоптики обещают плюс 12-14, в Гомеле днем от 15 до 17, в Уши 0, в Бресте и Могилеве плюс 14-16, в Витебске от 13 до 15 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность и дожди. Таковы

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны. Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
2: Мы знаем законы нашей страны.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум.
1: 16+.
2: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский высказался о встрече министров иностранных дел Беларуси и Польши. «Наша страна всегда открыта для диалога».
3: На протяжении многих лет именно Варшава является одним из застрельщиков антибелорусских настроений в Европе. Вот, и в Варшаве концентрируется значительное количество вот этих беглых. Да, то есть там созданы политические центры вот этой радикальной эмиграции. Оттуда, собственно говоря, они пытаются оказывать деструктивное влияние на ситуацию в нашей стране и всячески портить коммуникации нашего государства с зарубежными партнерами. Ну, понятно, что никакие беглые бы не испортили атмосферу в отношениях Беларуси с западными странами, если бы не было на то воли самих западных государств. Понятно, что в, скажем так, ситуации геополитического противоборства западники, и в частности Польша, они пытаются преследовать какие-то собственные цели на белорусском направлении. Хотелось бы, наверное, иметь влияние на решение официального Минска, расстраивать союзные отношения Беларуси с Российской Федерацией, потому что Россию они рассматривают в качестве потенциального противника. Вот, обвиняют в подготовке к агрессии, хотя российскую сторону, хотя ряд признаков, особенно военного характера, указывают на то, что к агрессии готовятся как раз-таки западные страны, в том числе Республика Польша. Нас это, безусловно, не может не тревожить. Вместе с тем нужно сказать, что Беларусь, конечно, всегда дает по рукам тем, кто пытается вмешаться в внутриполитическую жизнь нашей страны, и в 2020 год показал это наиболее очевидно, то есть разгромив попытку государственного переворота, вот вся эта, скажем так, инфраструктура постепенно была вытеснена из Беларуси и осела в Вильнюсе, в Варшаве и так далее. Но когда мы задаем вопрос главе государства относительно того, что стоит ли нам переходить к реагировать по принципу око за око, зуб за зуб, да, как эти древние законы Хаммурапи.
4: Так.
3: Вот, да. Но президент придерживается другой точки зрения. Вы знаете известную фразу, которую, на мой взгляд, можно и вынести на мерч первого, да? Все соседи от Бога. Так говорит глава государства, и в этом есть мудрость определенная государственного управления и зрелость наших подходов. Несмотря на то, что Беларусь молодое государство, но с древней историей, тем не менее мы демонстрируем, в отличие от некоторых других стран, определенную зрелость во внешней политике. То есть мы не шарахаемся, не эмоционируем, и если есть возможность договориться, мы никогда от этого не отказываемся и не пытаемся вспоминать старые обиды. То есть все записано на самом деле. Вот. Но если с той стороны действительно есть желание выйти на некий конструктив, ну, Беларусь всегда открыта для диалога. Такой наш подход. Вот. Мы не стремимся к углублению конфликтных отношений. Мы понимаем, что побить горшки очень просто. Что же потом нам всем делать? Действительно, ведь ни Польша не исчезнет с политической карты мира в ближайшее время, ни Республика Беларусь, там вместе жить. Вот. И, естественно, в этой связи, имея общую государственную границу, имея определенные экономические интересы, стоит договариваться. Другой вопрос, насколько договороспособна на сегодняшний день официальная Варшава. Но шаги сделаны с их стороны. Тот же Сикорский, мы прекрасно знаем его действия, направленные на подрыв суверенитета Беларуси. Да? Мы это все помним. Вот. Но, опять-таки, именно польский министр иностранных дел выступает инициатором этих контактов.
5: То есть процесс...
3: Как он там сказал, дипломатия подснежника, да? Цветок может расцвести, вопросов нет. С белорусской стороны здесь препятствий не будет. Главное, чтобы Варшава была искренне в своих намерениях. Но если нас в очередной раз попытаются ввести в заблуждение, ну что ж, мы просчитываем и такие сценарии, и надо сказать, что реакция ничем не будет отличаться от той, которая была в прежние годы. Республика Беларусь не допустит вмешательства в внутриполитический процесс. Республика Беларусь всегда будет принципиально отстаивать свои суверенные права.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский уверен, проведенное в Беларуси социсследование подтвердило, что обстановка в стране стабильная и управляемая.
2: Я с точки зрения такой вот пример приведу, бытовой. Это как медицина, да, состояние здоровья. Время от времени человек должен проходить медицинский осмотр для того, чтобы понять реальное состояние своего здоровья. Так, в данном случае государство, имея инструменты социологии, замеряет температуру в обществе. Вот. Такими замерами, конечно, ключевыми могут быть электоральные кампании. Угу. Но мы находимся в межэлекторальном периоде. Вот получается, Республика Беларусь в 2024 году избрала корпус депутатов местных советов и палаты представителей, а в 2025 году мы прошли через президентские выборы. И результаты, прямо скажем, свидетельствовали об убедительной победе патриотических сил, о высоком народном доверии действующему президенту Александру Григорьевичу Лукашенко. Вот. И, естественно, выглядели благоприятными для нас, как для власти, и демонстрировали, что в обществе существует высокий уровень консолидации. Ну, прошло некоторое время. Произошли события разные, значит, и в экономике нашего государства, и в международной политике. Уровень угроз, скажем так, против Беларуси, на мой взгляд, возрос. Вот, при этом растут реальные доходы населения. В Беларуси достаточно безопасно. В прошлом году был зафиксирован минимальный уровень преступности за всю суверенную историю, рекордные золотовалютные резервы. Mm-hmm. То есть очень важно и интересно, насколько это отражается на общественных настроениях. Действительно ли так все благоприятно? И вот проведенное социологическое исследование, оно во многом подтвердило наше мнение о том, что обстановка в стране является стабильной, управляемой, и действительно в обществе наблюдается консенсус по вопросу поддержки курса действующей власти во внутренней политике, направленного на сохранение социально ориентированного государства, поддержание правопорядка, развитие экономики, модернизацию существующих наших возможностей в индустриальной и аграрной сфере. Вот. А во внешней политике на избегание втягивания в пространство войны, снижение уровня конфликтности, укрепление наших союзов. Mm-hmm. То есть вот этот курс суверенной Беларуси, реализуемый нашим национальным лидером, пользуется высокой поддержкой общества. И, соответственно, рейтинги президента, они примерно такие же, как и результаты, полученные 2 года назад на президентских выборах. Конечно, власть в этой ситуации может поставить для себя высокую оценку. Это значит, что мы чувствуем пульс общества, а общество в полной мере вовлечено в процесс принятия государственных решений. Но, конечно, самоуспокаиваться ни в коем случае не нужно. Mm-hmm. Есть некоторые тревожные цифры, да, когда мы видим, что у нас минчане почему-то не чувствуют себя счастливыми, в отличие от жителей других регионов. Надо разбираться с причинами этого. Не надо здесь все списывать исключительно на то, что жители столицы, они подвергаются большему количеству стрессов, нежели, mm-hmm. допустим, жители сельской местности. Нужно глубже копать. Вот, потому что многие вопросы важные, конечно, решаются в первую очередь в столице. И в этой связи будем делать определенные выводы и дальше, скажем так, прорабатывать эти общественные настроения для того, чтобы докопаться до истины.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, четверг, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко провел встречу с председателем Сената Пакистана. Глава МИД Беларуси на полях сессии Генассамблеи ООН принял участие в мероприятиях высокого уровня и провел двусторонние встречи. Обеспечить рынок отечественными яблоками премьер-министр посетил фермерское хозяйство в Молодечнинском районе. Беларусь и Мальдивы подписали соглашение о взаимной отмене виз.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня провел встречу с председателем Сената Пакистана. Глава государства, приветствуя высокого гостя и членов делегации, обратил внимание на значительный опыт работы председателя Сената Пакистана на различных должностях, в том числе в органах исполнительной и законодательной власти, а также отметил его практические знания, особенно в области экономики.
2: Сейчас занимаетесь законотворчеством, возглавляете Сенат в Пакистане. Очень приятно встречаться с опытным человеком, который многое в этой жизни понял и осознал. Вы знаете, что у меня очень хорошие отношения были с вашими руководителями, премьер-министрами, и есть хорошие отношения с вашим президентом. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем. Мы и так работаем вроде бы неплохо, но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и даже парламентского взаимодействия, он явно не соответствует тому экономическому уровню, который между Белоруссией и Пакистаном сегодня реализован. Последний раз, встречаясь с премьер-министром Пакистана, мы договорились о том, что в ближайшем будущем, особенно в этом и в следующем году, мы значительно интенсифицируем наши отношения в сфере экономики. Шахбаз очень глубоко погружен в наши отношения, но, откровенно вам скажу, хотелось, чтобы мы все делали вовремя. Хотел бы вас попросить, чтобы, ну, уже пользуясь случаем, чтобы вы передали самые добрые слова моего приветствия и пожелания здоровья Шахбазу и Навазу за все то, что они сделали для отношений с Белоруссией. И я очень надеюсь, что и в будущем мы сделаем немало.
1: Александр Лукашенко предложил провести серьезную ревизию отношений Беларуси и Пакистана.
2: У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Но если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов. Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире, особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежная инфраструктура, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
1: Белорусский лидер упомянул о варианте, который был предложен пакистанской стороной во время его визита к Навазу Шарифу.
2: И мы его абсолютно поддерживаем. У нас есть опыт, соответствующий в этом плане. Наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила и пожелания, работа парламентариев будут направлены в этом ключе, о котором я только что сказал, мы многое можем достигнуть в наших отношениях. Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют.
1: свою очередь, председатель Сената Пакистана поблагодарил главу белорусского государства за прекрасный прием, оказанный ему лично и всей делегации.
3: Это мой первый визит в Беларусь, и мы видим нашу дружбу как нечто очень важное. Дипломатические отношения между Беларусью и Пакистаном зародились в феврале 1994 года. В то время премьер-министром Пакистана была Беназир Бхутто, а я был самым молодым спикером парламента. И позвольте мне поздравить и вас, госпожу председателя, с 30-летием существования Совета Республики Верхней Палаты вашего парламента.
0: Это важно.
1: Из Дворца Независимости пакистанская делегация направилась в Совет Республики. Межпарламентский диалог двух стран строится на прочной основе. Правовая база для сотрудничества государств подготовлена весомо. Это около сотни действующих договоров и соглашений. В ходе встречи председатель Совета Республики высказала признательность Исламабаду за неизменную поддержку Минска на мировой арене. В программе также переговоры в правительстве, посещение предприятий и социальных объектов. Главный итог межпарламентского диалога – подписание меморандума о взаимопонимании. Официальный визит парламентской делегации Исламской Республики продлится по 26 сентября. Он призван придать новый импульс развитию белорусско-пакистанского диалога, а также продвижению совместных интересов в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
0: Точка отсчета.
1: Несмотря на географическую удаленность, Беларусь и Пакистан связывают давние связи, которые начались задолго до установления дипломатических отношений между государствами. Важной вехой двустороннего сотрудничества стало взаимное открытие посольств в столицах обоих государств в 2014 и 2015 годах. Значимым событием для развития всего комплекса белорусско-пакистанских отношений стал первый в истории официальный визит Александра Лукашенко в Пакистан в 2015 году. Руководство Белоруссия Пакистана поддерживает регулярный контакт, в том числе проводит встречи на международных площадках. Взаимодействие двух стран в ООН и других международных организациях носит дружественный и доверительный характер. За прошедший период сторонами созданы все условия для развития полноформатного сотрудничества во всех сферах. Расширена договорно-правовая база, организована работа необходимых механизмов институционального взаимодействия в виде комиссий, рабочих групп и делового совета. Так, в 2015 году заработала совместная белорусско-пакистанская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Александр Лукашенко посетил с официальным визитом Пакистан осенью 2024 года. Белорусские лидеры и премьер-министр Пакистана провели официальные переговоры. По итогам стороны утвердили дорожную карту по развитию всестороннего сотрудничества на ближайшие годы и подписали полтора десятка документов. Лидеры двух стран приняли совместное заявление. В документе отмечается, что рассмотрен весь спектр двусторонних отношений и подтверждена обоюдная приверженность углублению дружественных связей в политической, торговой, экономической, культурной, социальной и других областях. Стороны признали, что сотрудничество переросло в прочное, широкомасштабное и всеобъемлющее партнерство, имеющее все большее значение. Подчеркнута важность продвижения политического диалога и укрепления межпарламентских отношений. Внимание также было сосредоточено на расширении торгово-экономического взаимодействия, осуществлении совместного подхода к региональной экономической интеграции и взаимосвязи, а также улучшении правовой базы для содействия двустороннему сотрудничеству. Признавая передовые возможности сельскохозяйственного производства Беларуси и потребности пакистанской экономики, обе стороны договорились содействовать созданию совместных предприятий. Договорились сотрудничать в сфере продаж, производства и обслуживания автомобильной техники. Эта инициатива направлена на использование сильных сторон обеих стран в производстве и технологиях и стимулирование промышленного роста. Тогда же в Исламабад прибыла представительная белорусская делегация, министры и руководители предприятий. Перед переговорами на высшем уровне им предстояло провести встречи и закрепить достигнутые договоренности на совместном бизнес-форуме. С белорусской стороны в нем приняли участие почти три десятка компаний, а с пакистанской – около 100.
0: Факты на стол.
1: Экономики Беларуси и Пакистана взаимно дополняют друг друга. Основные статьи белорусского экспорта в Пакистан – тракторы, калийные удобрения, синтетические волокна, шины, жгут синтетических нитей, детское питание. Основные статьи импорта в Беларусь – рис, пищевые продукты, изделия из кожи, ткани и спортинвентарь. Заинтересованные государственные органы, ведомства и деловые круги Беларуси и Пакистана поддерживают регулярные контакты. Все белорусские регионы установили партнерские отношения с пакистанскими провинциями. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.

музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский считает, что экономические результаты Беларуси зависят от технологической и производственной дисциплины.
2: От технологической дисциплины и от производственной дисциплины зависят наши экономические результаты. Вот. А от производительности труда и соответствующих экономических результатов, объема произведенной продукции и ее реализации на внешних рынках зависит повседневная жизнь каждого белоруса. Так сложилось, мы неоднократно констатировали это в наших программах, что наша модель ориентирована на экспорт. Мы аграрное и индустриальное государство. Вот. Мы не богаты природными ресурсами, то есть у нас интенсивная экономика, которая предполагает реализацию на внешних рынках более 70% производимой продукции. То есть, чем больше произведем качественной продукции, конкурентоспособной, чем больше этой продукции продадим, тем более высокие цели с точки зрения суверенного развития сможем поставить, и тем больше можем удовлетворить запрос наших граждан на постоянное повышение уровня своего материального обеспечения. То есть, это и социальные гарантии, заработные платы, вот, пенсии, строительство социальной инфраструктуры, различных объектов, дорог и так далее. Все, что связано с комфортом жизни граждан. Вот у меня часто на встречах люди задают такой вопрос: каким вы видите там будущее Беларуси там, в разрезе там, ближайшей пятилетки? Ну, ответ здесь очень прост. Вот, опираться нужно на документ, который мы тоже неоднократно обсуждали с вами. Это программа социально-экономического развития нашей страны. Там все изложено предельно доступно и объективно, как с точки зрения наших достижений, так с точки зрения рисков, вызовов и угроз, которые стоят перед нашей страной, и перспективных планов развития. Вот выполним в полной мере программу социально-экономического развития Беларуси, значит, достигнем высоких результатов. Не выполним, то есть ну, ясно, что окажемся в сложной ситуации и перед угрозой непреодолимого отставания в сравнении с развитыми государствами. Выполним частично, ну, значит, какие-то результаты будут, но вместе с тем не те результаты, которые мы бы хотели видеть. Президент максималист. Он настаивает на том, чтобы мы не только выполняли заданные показатели, но и несколько превышали их. Естественно, в этой связи жесткий принципиальный контроль выполнения его поручений. Ну, а что касается возникающих при этом эксцессов, ну, понятно, что чиновники, должностные лица, руководители любого уровня в любой стране, это свойство человеческого характера, конечно, хотят приукрасить свои результаты и скрыть свои недостатки. Ну, задача качественного, эффективного управления не допустить эффекта теплой ванны. Когда мы будем восхищаться и любоваться только своими достижениями, при этом не замечая того, что происходит на заднем дворе. Президент, как хозяйственник, это один из его архетипов, безусловно, уделяет высокое внимание, скажем так, вопросам, связанным с реальным положением дел. И его очень сложно ввести в заблуждение. Я бы сказал, что даже невозможно. И меня удивляет, что находятся люди, которые раз за разом наступают на одни и те же грабли и пытаются провести Лукашенко по красной дорожке. Он постоянно с этой красной дорожки сходит и идет туда, где, скажем так, не покрашено. Вот. И потому что он знает, что именно там можно найти какие-то проблемы и поставить серьезные вопросы перед должностными лицами, ответственными лицами, для того, чтобы впоследствии эти сложности и противоречия были преодолены.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский считает, что проверка боеготовности ВВС и войск ПВО является важнейшим элементом сдерживания.
2: Войска ВВС, ПВО являются важнейшим элементом обеспечения обороноспособности нашего государства по понятным причинам. Кроме того, мы видим, что реалии современной войны таковы. Применяются активно беспилотная авиация. Более того, фактически можно говорить о том, что концептуально военная наука претерпит, а возможно уже претерпевает на сегодняшний день серьезные изменения в связи с внедрением, скажем так, беспилотных боевых технологий. Вот. Речь идет не только об авиации, и, значит, надводные дроны и различные, значит, элементы военной техники, которые на сегодняшний день могут дистанционно управляться, там, системы разминирования и так далее, но боевые роботы, но в первую очередь, конечно, беспилотные технологии авиационного характера. И здесь, в этой ситуации, противовоздушная оборона, ее модернизация, обновление, значит, подготовка к реалиям современной войны имеет первостепенное значение. У Республики Беларусь, как вы общеизвестно, что мы исповедуем оборонительную военную доктрину, то есть конституционно мы закрепили, что наша страна не может участвовать в агрессии, вот, либо являться агрессором, то есть мы не инициируем войну. Вот, вместе с тем мы понимаем, что, к сожалению, международная обстановка имеет тенденции к дальнейшей эскалации. Более того, 2025 год, к сожалению, стал рекордным по числу вооруженных конфликтов в мире и с точки зрения расширения их географии. Конфликтность возрастает. Североатлантический альянс ведет себя весьма агрессивно. И приграничные с нами страны НАТО и воюющая Украина проводят недружественную политику в отношении Республики Беларусь, стремительно наращивают свои военные расходы и наступательный вооруженный потенциал. В этой связи Беларусь в ответ проводит мероприятия учебно-боевой подготовки. Проще говоря, мы готовимся к активной обороне, чтобы в соответствии с военной доктриной нашей страны в случае нападения на Республику Беларусь нанести противнику невосполнимый ущерб. Ну и кроме того, мы рассматриваем учебно-боевые мероприятия, которые проводят наши вооруженные силы, внутренние войска по поручению главы государства, как элемент сдерживания. То есть, демонстрируя свои возможности, мы рассчитываем на то, что потенциальный противник учтет наш потенциал и просто-напросто воздержится от авантюры в виде военной агрессии против Республики Беларусь. Ну и, конечно, армия, которая находится в состоянии стагнации, в состоянии застоя, деградирует. В этой связи проведение такого рода мероприятий, внеплановых, потому что, ну, помимо плановых мероприятий учебно-боевой подготовки, ну, выявить реальный уровень помогают внеплановые, внезапные проведения проверок. То, что сейчас реализуется по поручению главы государства, позволяет нам объективно оценить собственные возможности.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Радио твоего дня. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Минска и Исламабад планомерно расширяют взаимодействие. Александр Лукашенко сегодня провел встречу с парламентской делегацией Пакистана во главе с председателем Сената Саидом Юсуфом Разой Гилани. Сотрудничество стран носит доверительный и стратегический характер. Оно подкреплено регулярными контактами на высшем и высоком уровнях. Интенсивный политический диалог лидеров закладывает крепкий фундамент экономического взаимодействия. Глава государства подчеркнул, платежная инфраструктура между государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет торгово-экономические отношения.
1: Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежная инфраструктура, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
0: Александр Лукашенко сегодня подписал указ о помиловании 15 осужденных, включая 13 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Большинство помилованных – женщины. Все они подали ходатайство о помиловании, признали вину, раскаялись в содеянном, а также обещали вести правопослушный образ жизни. В Беларуси вступил в силу основной блок изменений в законодательстве о туризме, индустрии гостеприимства официально выделили в самостоятельный сектор экономики. Больше полномочий получило Национальное агентство по туризму. Теперь оно будет контролировать появление новых зон отдыха и гостиниц. Серьезно упростили правила для самих путешественников. При покупке обычной разовой экскурсии больше не придется подписывать горы бумаг. Отдельный письменный договор отменили, а для поездки хватит обычного чека или оплаты. Платы через ЕРИП. Быстрее будут решать и проблемы. Если у человека возникнут претензии к качеству отдыха, турфирма обязана дать ответ на них всего за одну неделю. И в завершение выпуска Латвия приступила к активной фазе строительства линии укреплений на границе с Белоруссией. В приграничных районах подразделения инженерных войск Вооруженных сил Латвии приступили к окончательной установке противотанковых заграждений. Уже произведено более 7500 так называемых «зубов дракона». Планируется выпустить еще 13 тысяч. Эти бетонные препятствия – лишь один из элементов будущей системы обороны. Она включает возможность установки минных заграждений, датчиков движение и огневую поддержку. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар 3 рубля 3 копейки, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 14, в Бресте 15 тепла, в Гомеле и Минске плюс 13, в Витебске 10 выше нуля, в Могилеве плюс 11. Завтра в Гродно и Минске синоптики обещают плюс 12-14, в Гомеле днем от 15 до 17 выше нуля, в Бресте и Могилеве плюс 14-16, в Витебске от 13 до 15 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба

0: Реклама. Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Реклама. Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: 13 до 15 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди. Таковы данные Белгидромета.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
2: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Беларусь и Пакистан продолжают уверенно укреплять двусторонние связи. В эти дни Минск принимает пакистанскую парламентскую делегацию, которую возглавляет председатель Сената Саид Юсуф Раза Гилани. Ключевые переговоры прошли в четверг во Дворце независимости. За более чем 30-летнюю историю дипломатических отношений государства стали проверенными временем партнерами. Взаимодействие Минска и Исламабада опирается на взаимное доверие и стратегические приоритеты, что подтверждается регулярным диалогом на всех уровнях. Именно тесные политические контакты лидеров двух стран открывают новые возможности для торгово-экономического сотрудничества. Беларусь полностью открыта к дальнейшему партнерству, подкрепленному общей политической волей и совпадающими интересами.
2: Господин председатель, я приветствую вас и ваших коллег в Беларусь. Вы опытный человек. Прошли исполнительные структуры, поэтому знаете, что такое экономика. Сейчас занимаетесь законотворчеством. Очень приятно встречаться с опытным человеком, который многое в этой жизни понял и осознал. Вы знаете, что у меня очень хорошие отношения были с вашими руководителями, премьер-министрами, и есть хорошие отношения с вашим президентом. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем. Мы и так работаем вроде бы неплохо, но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и даже парламентского взаимодействия, он явно не соответствует тому экономическому уровню, который между Белоруссией и Пакистаном сегодня реализован. Последний раз, встречаясь с премьер-министром Пакистана, мы договорились о том, что в ближайшем будущем, особенно в этом и в следующем году, мы значительно интенсифицируем наши отношения в сфере экономики. Шахбаз очень глубоко погружен в наши отношения, но, откровенно вам скажу, хотелось, чтобы мы все делали вовремя, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси, если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов.
1: Объемы торговли между Белоруссией и Пакистаном небольшие. Товарооборот за 2025 год составил около 40 миллионов долларов. Отмечено его снижение. Президент убежден, потенциал для роста торговли есть. Он обусловлен взаимным интересом к развитию экономических контактов. Беларусь готова наращивать поставки сельхозтехники, молочной продукции, детского питания. Развивается и кооперация. В Пакистане действует сборка белорусских тракторов. Александр Лукашенко призвал страны к налаживанию финансовых расчетов, что стимулирует торговлю. Экономические отношения.
2: Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире, особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, платежной инфраструктуры, которая сегодня существует. А с нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны. Будучи недавно дома у Наваза Шарифа, он предложил хороший вариант, и мы его абсолютно поддерживаем, у нас есть опыт, соответствующий в этом плане, наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила и пожелания, работа парламентариев будут направлены в этом ключе, о котором я только что сказал, мы многое можем достигнуть в наших отношениях. Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют.
1: Высокий гость поблагодарил Александра Лукашенко за теплый прием и заверил, дружба между странами стратегически важна. Беларусь и Пакистан должны сфокусироваться на исполнении ранее принятых решений в экономической сфере. Об этом заявил журналистам председатель Сената Пакистана Саид Юсуф Раза Гилани после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
3: У нас состоялась прекрасная встреча с господином президентом, который является большим другом Пакистана. И позвольте уверить, Пакистан также является большим другом Беларуси. И мы очень эффективно сотрудничаем на разных площадках, включая Организацию Объединенных Наций, ШОС, Межпарламентский союз. Да, мы действительно коснулись конкретных вопросов развития экономических отношений, ведь сегодня дипломатия и экономика — это практически одно и то же. Мы обсуждали, какие шаги необходимо предпринять, чтобы эти решения продвинулись, чтобы они протекали проще, ведь мы подписали около сотни меморандумов о взаимопонимании, и теперь нужно конвертировать их в конкретные действия. И мы должны сфокусироваться на исполнении решений, которые мы приняли. Но я думаю, что работы много, но мы справимся. У нас уже есть контракты и договоренности и с правительством, и с предприятиями. Этот визит направлен на то, чтобы углубить наши знания, для того, чтобы повысить эффективность наших отношений. Ведь мы крайне заинтересованы в развитии этих отношений в сфере сельского хозяйства и машиностроения.
1: Встреча с председателем Сената парламента Пакистана состоялась в Совете Республики. Главным итогом межпарламентского диалога стало подписание меморандума о взаимопонимании. Как отметила председатель Совета Республики Наталья Качанова, этот документ – новая страница в истории нашего сотрудничества. Спикер особо подчеркнула важность взаимодействия в торгово-экономической и научно-технической областях.
4: У нас очень хорошо развиты взаимоотношения между нашими странами. Подтверждением тому вот те добрые отношения, которые сложились между нашими лидерами наших стран, президентом Александром Григорьевичем Лукашенко и премьер-министром Шахбазом Шарифом, взаимные визиты, подписание дорожной карты о сотрудничестве на 2025-2027 годы. И, конечно, мы хотели бы продвинуть и наше сотрудничество по межпарламентской линии. Но я хотела бы отметить, несмотря на то, что это вот такой первый визит за последние практически 10 лет в страну к нам, спикера Верхней Палаты, Сената, мы очень плотно взаимодействовали с нашими коллегами пакистанскими и взаимодействуем на международных площадках, в Межпарламентском союзе, в движении неприсоединения. И я хочу сказать, что именно вот Пакистан в том числе поддержал нас тогда, когда мы стали страной-наблюдателем в Азиатском парламенте. Поэтому наши отношения развиваются достаточно неплохо. У нас работают группы дружбы, которые созданы и у нас, и в Пакистане. Но и сегодня мы подписали меморандум о сотрудничестве. И это действительно еще одна такая новая страница в истории нашего сотрудничества. Я уверена, что это придаст импульс на наших взаимоотношениях. Но мы будем обмениваться визитами, как и обменивались прежде. Ну и для нас, парламентариев, прежде всего очень важна совместная работа на международных площадках, в международных организациях, где мы поддерживаем друг друга, что очень важно, где мы можем донести правду о наших странах, где мы можем сказать о той политике, которая проводится в наших странах. А политика — это прежде всего суверенитет, независимость наших стран и миролюбивая политика. Вот то, что объединяет нас. Ну а кроме того, конечно, это очень важно — торгово-экономическое, научно-техническое сотрудничество. И мы, несмотря на то, что мы парламентарии, мы продвигаем это сотрудничество, насколько это возможно, понимая, что экономика во главе всего. И, конечно, вот сегодня посещение предприятий, учреждений нашей страны. Я уверена, что это вот будет еще таким весомым вкладом в торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами.
1: Политические контакты поспособствуют развитию торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Пакистана. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич на встрече с председателем Сената Пакистана. Минск открыт для диалога и предметного обсуждения любых приоритетных направлений взаимодействия. Вице-премьер выразил уверенность, что будут найдены дополнительные шаги для достижения практических результатов на основе договоренностей на высшем и высоком уровне.
5: Ваш визит продолжает сложившуюся последние годы добрую традицию активного политического диалога на высшем и высоком уровне между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Пакистан. Главы наших государств, правительств, парламентов и министерств регулярно встречаются, проводятся заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Так и должно быть именно между настоящими друзьями. Исключительно важны конструктивная поддержка, привлечение политической мудрости и опыта парламентов для активизации наших связей в интересах пакистанского и белорусского народов. И приятно отметить, что в свое время я в статусе сопредседателя межправительственной комиссии также участвовал в продвижении наших белорусско-пакистанских отношений. И сегодня ваша страна для всех нас и для меня лично является очень близкой. Перед нами стоит общая задача использовать регулярные политические и межведомственные контакты для решения вопросов, которые могли бы дополнительно сопутствовать развитию наших отношений и увеличению торгово-экономического сотрудничества. Сегодня состоялись открытые, доверительные, теплые встречи на уровне главы нашего государства, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, председателя Совета Республики Натальи Ивановны Качановой. И уверен, что вот эти встречи также придадут дополнительный мощный импульс двустороннего взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Уважаемый господин председатель, мы открыты для диалога и предметного обсуждения с вами любых направлений, приоритетных направлений сотрудничества. И со своей стороны уверен, что мы можем и должны будем найти дополнительные шаги по решению тех вопросов, которые стоят и направленных на достижение практических результатов в тех договоренностях, которые имеются на высшем и высоком уровне между нашими странами.
1: Для обсуждения широкого круга вопросов парламентская делегация Пакистана проведет в Минске целый ряд встреч и переговоров. Рассчитывают на плодотворное сотрудничество в разных направлениях, особенно в сферах сельского хозяйства и машиностроения. Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете СБ Беларусь сегодня.
0: Картина дня.
1: Рост экономики Беларуси в январе-августе составил почти 2%, а в январе-июле превышал этот показатель. При отсутствии новых шоков он может превысить прогноз. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития. Замедление связано с выравниванием сроков уборки зерна. Расширение сельскохозяйственного производства замедлилось до 6,5% после почти 13%, а также с охлаждением активности в промышленности и строительстве. Экономику поддерживает потребительский спрос. Розничный товарооборот вырос почти на 8,5%, чему способствует увеличение реальных располагаемых доходов. Белорусы стали больше совершать покупок. Внутренний рынок демонстрирует высокую потребительскую активность. Как рассказала начальник Главного управления статистики, услуг и внутренней торговли Национального статистического комитета Ирина Чигирева, товарооборот с января по август составил 75 миллиардов рублей. В сопоставимых ценах это на 8,4% выше соответствующего периода 2025 года. Причем рост наблюдается и в сфере услуг, а товарооборот общественного питания добавил почти 2% и составил свыше 5 миллиардов 300 миллионов рублей.
6: В среднем каждый житель республики ежедневно на покупку товаров тратит 34 рубля. Следует отметить, что розничные продажи непродовольственных товаров растут быстрее, чем продовольственных. В минувшем периоде их прирост в сопоставимых ценах составил 11% против 5% по продуктам питания. Оптовый товарооборот остался на уровне 8 месяцев прошлого года и составил 121 миллиард рублей.
1: Также наблюдается рост волового внутреннего продукта. За 8 месяцев он вырос почти на 2%, составив более 209 миллиардов рублей. В Минске официально стартовал отопительный сезон. Батареи включают в детских садах, школах, больницах и поликлиниках. Также в первоочередном списке музеи, госархивы, библиотеки и гостиницы. Что касается жилого фонда, то горожанам стоит подождать. Для включения отопления в домах среднесуточная температура на улице должна опуститься до плюс 8 градусов и продержаться на этой отметке трое суток подряд. В последнюю очередь тепло придет в административное здание, на промышленное предприятие и в офисы, рассказал замначальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Андрей Садовский.
7: Вообще запуску отопления предшествовал большой объем выполненных работ. В частности, в жилищном фонде, в социальной сфере выполнены работы по ремонту каждающих конструкций, систем теплопотребления, проведены все необходимые гидравлические испытания и прочие работы. Уже к середине сентября все эти объекты получили паспорта готовности тепловой энергии, что и позволило запустить в социальной сфере теплоснабжение сегодняшнего дня.
1: Как только отопительный сезон начнется в жилом секторе, узнать точную дату подключения своего дома минчане могут на портале 115.бел. Также информацию круглосуточно предоставляют в контакт-центре ЖКХ. Верховный суд Беларуси закрепит новые подходы к разрешению арендных споров. Их будут рассматривать взвешенно и по справедливости, чтобы бизнес не разорялся и не страдала экономика. На основе судебной практики по арендным делам подготовлен проект постановления заседания пленума. Одно из нововведений касается неустойки, штрафа за нарушение договора. Иногда его размер явно завышен. Суд сможет уменьшить сумму, если должник об этом попросит. Еще одна проблема – фиктивная ликвидация. Когда помещение продают, новый владелец иногда пытается выжить арендатора, а потом сдает площадь другому за большие деньги. Суды считают это злоупотреблением правом, и в новых разъяснениях это тоже учтут, отметила зампредседателя Верховного суда Беларуси Наталья Сарнавская.
8: Судам даются рекомендации относительно взвешенного подхода к принятию решений, поскольку судья должен очень комплексно, взвешенно подходить к той проблеме, которую он рассматривает, и думать о последствиях принятого решения. Поскольку за делами вот данной категории дел часто стоит судьба самого предприятия, производства. Каждое из них важно для нашей экономики, и лишних предприятий у нас нет.
1: Новые разъяснения готовили вместе с юристами и экономистами. Они помогут и судьям, и бизнесменам, и обычным людям лучше понимать правила аренды. Минск готовится к масштабному осеннему преображению. В ближайшие недели на улицах и проспектах, а также на разделительных полосах планируют высадить более 40 тысяч хризантем. Эти цветы выдерживают первые заморозки, поэтому будут радовать жителей и гостей столицы до самой зимы. Также в планах высадить более 10 тысяч деревьев и около 130 тысяч кустарников. Для безопасности дорожного движения все работы согласуют с ГАИ. Также разрабатываются новые цветочные композиции. Об этом рассказал генеральный директор Минск-Зеленстроя Александр Ермолович.
9: Ежегодно разрабатывается план мероприятий по озеленению, благоустройству, цветочному оформлению города Минска. В том числе, такие мероприятия разрабатываются на осень. Осенний проект, ну что, с ближайшим мы планируем поменять цветочное оформление на осеннее. Это на территории города Минска, в том числе на разделительных полосах, появится хризантемы больше 40 тысяч. Также будут выполнены посадки зеленых насаждений, планируем высадить более 10 тысяч деревьев и 130 тысяч кустарников. Разрабатываются новые цветочные композиции, соответственно, они просто расширяются. Хризантемы высаживаются ежегодно, она высаживается уже 5 лет. Она высаживается после того, как заканчивается цветение ампельное, то бишь погода, температурный режим уменьшается, появляются туманы, соответственно, ампельные растения заканчиваются срок цветения. После этого высаживается хризантема, которая находится на цветочных панно, а также на вертикальных конструкциях до поздней осени, практически до первых устойчивых заморозков на 40 сентября.
1: Город сохранит ухоженный вид даже в затяжное межсезонье. Все эти меры позволят минчанам и гостям столицы как можно дольше любоваться осенними пейзажами. Сезон благоустройства продлится вплоть до первых серьезных холодов.
0: Картина дня.
1: Беларусь и Мальдивы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ утвердили главы МИД двух стран в Нью-Йорке, где проходит сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Заключение этого соглашения стало частью насыщенной рабочей программы руководителя внешнеполитического ведомства Беларуси в США. Максим Рыженков провел ряд двусторонних переговоров, принял участие в министерской встрече стран ОДКБ. Выступая на климатическом совещании, глава МИД обратил внимание на незаконные санкции Запада, в частности, бойкот воздушного пространства нашей страны. Искусственно удлиняет маршруты и увеличивает углеродный след.
10: Определенные страны начали манипулировать зеленой повесткой, пытаясь сдерживать развитие стран глобального большинства, которые начали восстанавливать контроль за своими ресурсами. Такая политика, которая пронизана откровенным лицемерием, сопровождается еще и действиями, которые усугубляют климатическую ситуацию на нашей планете. Во-первых, через развязывание войны, конфликты, которые сами по себе оставляют колоссальный экологический след от разливов нефти, взрывов, выбросов, военной техники, пожаров на нефтехранилищах. Во-вторых, через незаконные односторонние санкции, которые затрудняют для многих очень стран, десятков стран, доступ к чистым технологиям и возобновляемой энергетике. В-третьих, через даже такие вещи, как бойкот воздушного пространства, например, России, Беларуси, которые затрудняют для очень многих стран движение авиадвижения удлиняет маршруты и многократно увеличивает углеродный след. В-четвертых, через политизацию природоохранных международных площадок, которые все меньше начинают заниматься решением конкретных проблем, а превращаются в инструмент политического давления. И если мы перестанем заниматься такими вещами, то всем нам получится лучше дышать на нашей планете.
1: По словам министра, Беларусь активно внедряет зеленые технологии и сокращает вредные выбросы за счет развития чистой энергетики. При этом спасти планету удастся только в том случае, если международное сообщество откажется от дискриминации и начнет работать на равных, резюмировал дипломат. Гражданин Украины напал на людей в Польше. Один человек погиб, еще четверо пострадали. Состояние двух из них критическое. 31-летний злоумышленник устроил резню прямо на улице, хаотично нанося удары прохожим. Нападавший был оперативно задержан полицией на месте преступления. Мотивы выясняются. Обвинение задержанному уже переквалифицировано на умышленное убийство и покушение на убийство нескольких лиц. Ему грозит пожизненное заключение. В Латвии разгорается скандал вокруг нелегальной продажи сухих пайков национальных вооруженных сил. Журналисты телеканала ТВ-3 выяснили, на местных интернет-площадках развернулась массовая торговля солдатским провиантом. При этом на каждой упаковке четко указано, что продукция является собственностью армии, и ее распространение гражданским лицам строго запрещено. Подобная торговля квалифицируется как незаконное присвоение государственного имущества. В Министерстве обороны после выхода сюжета были вынуждены вмешаться. Государственный центр военных закупок уже запустил официальную проверку, чтобы выяснить, через какую именно воинскую часть или склад произошла утечка сухих пайков. Виновным грозит суровое наказание. Кризис немецкого автопрома дошел до того, что людей заставляют работать бесплатно. Автоконцерн Mercedes-Benz угрожает закрытием двух заводов в Германии, если сотрудники не согласятся выйти на сверхурочную работу, причем без оплаты труда. Кроме того, руководство может урезать или полностью отменить отпускные, рождественские бонусы и специальные выплаты. С помощью этих мер Mercedes надеется сэкономить до 800 миллионов евро. В ответ немецкие рабочие требуют от руководства четких гарантий сохранения рабочих мест до 2035 года и обязательств закрепить за производственными площадками в Германии новые технологические линейки.
0: Картина дня.
1: В Беларуси вступил в силу основной блок изменений в законодательстве о туризме. Индустрию гостеприимства официально выделили в самостоятельный сектор экономики. Больше полномочий получило Национальное агентство по туризму. Теперь оно будет контролировать появление новых зон отдыха и гостиниц. Серьезно упростили правила для самих путешественников. При покупке обычной разовой экскурсии больше не придется подписывать горы бумаг. Отдельный письменный договор отменили, а для поездки хватит обычного чека или оплаты через ЕРИП. Быстрее будут решать и проблемы. Если у человека возникнут претензии к качеству отдыха, турфирма обязана дать ответ на них всего за неделю. В Минздраве разъяснили основные аспекты указа номер 304, который регулирует правила благотворительных сборов на лечение, в том числе для детей со спинальной мышечной атрофией. Главная цель документа – создать абсолютно прозрачный и безопасный механизм помощи. Как рассказала заместитель начальника Главного управления Организации медицинской помощи, начальник управления специализированной помощи Минздрава Инна Возняк, официально вести сбор средств могут профильные фонды и общественные объединения, медицинские и социальные учреждения, а также сами пациенты или их близкие родственники. Установлен и контроль лимитов. Если собранная сумма превышает заявленную, организатор обязан в течение 2 рабочих дней объявить о завершении сбора и закрыть счета. Излишки средств в течение 3 месяцев должны быть направлены на благотворительную помощь другим нуждающимся.
11: Упорядочен механизм сбора денежных средств на благотворительные счета, в том числе со счетов, на которых длительное время нет оперативной активности, а также со счетов, на которых превышен лимит денежных средств. Министерство здравоохранения наделено правом получения запроса и получения информации о денежных средствах, которые поступают на благотворительные счета, для того, чтобы мы анализировали, пресекали возможные правонарушения по данным счетам. В соответствии с 304 указом, медицинским документом, который подтверждает право открытия благотворительного счета, является медицинская справка о состоянии здоровья, которая выдается в соответствии с указом 200 в день получения такого запроса.
1: Реализация указа позволит исключить нецелевое использование собираемых денежных средств. Это существенно повысит прозрачность работы фондов, сделает контроль за ними более эффективным и в целом упорядочит осуществление благотворительной деятельности в сфере здравоохранения. Белорусские ортопеды совместно с ведущим хирургом из Швейцарии провели высокотехнологичную операцию по эндопротезированию сустава. За ее ходом в режиме онлайн наблюдали в других клиниках страны. Беларусь первая в СНГ внедрила уникальный метод кинематического выравнивания. Он позволяет адаптировать имплантат под индивидуальную анатомию человека с точностью до доли миллиметра. Это спасение для пациентов с тяжелыми артрозами коленного и тазобедренного суставов. Причем около 60% всех устанавливаемых протезов отечественного производства, рассказал директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Михаил Герасименко.
12: За последние несколько лет лист ожидания на протезирование крупных суставов в нашей стране уменьшился в 10 раз. С порядка 30 тысяч до менее чем 3 тысяч. На данный момент мы вышли на устойчивое плато. Порядка 2700-2900 пациентов находятся в листе ожидания. Что это значит для самого пациента? Средний срок ожидания операции в нашей стране составляет от 1 месяца до 3. Фактически это тот период, который необходим пациенту для того, чтобы качественно подготовиться к этому достаточно сложному, высокотехнологичному вмешательству.
1: В Беларуси открыто 46 специализированных центров по замене тазобедренных суставов, и почти половина из них уже успешно работает с коленными имплантатами. Новым методикам обучена треть ортопедов страны. Благодаря этому 30% высокотехнологичных вмешательств выполняются в регионах.
0: Картина дня.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных, включая 13 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Большинство помилованных – женщины, 10 человек. Все они подали ходатайство о помиловании, признали вину, раскаялись в содеянном, а также обещали вести правопослушный образ жизни. Следственный комитет Беларуси предупредил о вербовке граждан для терактов на объектах инфраструктуры. Как рассказал замначальника управления Следственного комитета Александр Рудько, правоохранительные органы фиксируют случаи, когда к гражданам страны в мессенджерах обращаются неизвестные и под различными предлогами склоняют к совершению особо тяжких преступлений. В частности, поступают предложения о совершении актов терроризма на железной дороге и иных объектах инфраструктуры за денежное вознаграждение. Кураторы подыскивают исполнителей в чатах мессенджеров и соцсетях различной направленности. Изначально они вступают в диалог, формируют доверительные отношения, находят слабые места, через которые можно оказать психологическое воздействие на человека, а после предлагают реализацию преступного умысла.
13: Одним из примеров стала попытка сделать 18-летнего парня исполнителем теракта. В мессенджере Telegram с ним связался неизвестный, который предложил якобы легкую подработку, которая заключалась в поджоге релейных шкафов. Злоумышленники не скрывают, что целью такой акции на территории Республики Беларусь является нарушение международной логистики с Российской Федерацией, а также создание условий для катастрофы на железной дороге и гибели людей. Молодой человек сразу же сообщил об этом в правоохранительные органы. Следственный комитет Республики Беларусь располагает сведениями об иных неоднократных попытках вербовки наших граждан. Напоминаем, что такие деяния квалифицируются по статье 289 «Акт терроризма» Уголовного кодекса Республики Беларусь, а санкция статьи предусматривает исключительную меру наказания. Правоохранительными органами Республики Беларусь на постоянной основе проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий по выявлению деструктивной и террористической деятельности на территории нашей страны. Любые радикальные ячейки будут установлены еще на стадии формирования, а террористическая деятельность пресечена на стадии приготовления. Также напоминаем, что при пресечении совершения особо тяжких преступлений сотрудники силовых ведомств могут применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие, друзья, знакомые столкнулись с подобной ситуацией, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Своевременное пресечение противоправных действий позволит избежать трагедии и тяжких правовых последствий. Будьте бдительны и не поддавайтесь на провокации.
1: Следователи возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Слуцка, который сообщил о взрывных устройствах в больнице Солигорска и школе своего города. Сообщения поступили через чат-бот МВД. Автор угроз требовал выкуп за отмену подрыва. Правоохранители отреагировали незамедлительно. Здания были проверены, а специалисты вскоре установили личность отправителя. Подробности рассказал начальник УПК ОВД Минщины Павел Строк.
14: 14-летний житель Слуцка через чат-бот МВД «Мы всегда рядом» отправил ложное сообщение о минировании больницы в Солигорске и школы в Слуцке. В переписке он перешел к угрозам и требованию выкупа. Подросток рассчитывал на анонимность. Для отправки сообщений он использовал купленный аккаунт в Telegram, но это не помогло. Оперативники управления по противодействию киберпреступности быстро установили его личность. О своих действиях юноша даже рассказывал другу посредством мессенджера. Возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности.
1: ГАИ Минской области по 26 сентября проводит комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортного травматизма с участием уязвимых участников дорожного движения, сообщили в УГАИ УВД облсполкома. В ведомстве отметили, что в связи с ухудшением погодных условий и сокращением светового дня видимость на дорогах снижается. Это требует от всех участников дорожного движения повышенной концентрации и осторожности. Особое внимание сотрудники ГАИ сосредоточат на выявлении пешеходов, находящихся на дороге в темное время суток без световозвращающих элементов, пресечении фактов нахождения на дороге в состоянии опьянения. Также будет контролироваться соблюдение водителями правил проезда пешеходных переходов. А у меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно и Минске синоптики обещают +12-14, в Гомеле днем от 15 до 17, в Вышно.

Это Альфа-Радио. Хиты на каждый день.

0: слушаешь Альфа-радио.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
1: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, четверг, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко провел встречу с председателем Сената Пакистана. Глава МИД Беларуси на полях сессии Генассамблеи ООН принял участие в мероприятиях высокого уровня и провел двусторонние встречи. Обеспечить рынок отечественными яблоками премьер-министр посетил фермерское хозяйство в Молодечнинском районе. Беларусь и Мальдивы подписали соглашение о взаимной отмене виз.
0: Что происходит

0: Александр Лукашенко сегодня провел встречу с председателем Сената Пакистана. Глава государства, приветствуя высокого гостя и членов делегации, обратил внимание на значительный опыт работы председателя Сената Пакистана на различных должностях, в том числе в органах исполнительной и законодательной власти, а также отметил его практические знания, особенно в области экономики.
1: Сейчас занимаюсь законотворчеством, возглавляете Сенат в Пакистане. Очень приятно встречаться с опытным человеком, который многое в этой жизни понял и осознал. Вы знаете, что у меня очень хорошие отношения были с вашими руководителями, премьер-министрами, и есть хорошие отношения с вашим президентом. Это обнадеживает, что мы немало еще сделаем. Мы и так работаем вроде бы неплохо, но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, и даже парламентского взаимодействия, он явно не соответствует тому экономическому уровню, который между Белоруссией и Пакистаном сегодня реализован. Последний раз, встречаясь с премьер-министром Пакистана, мы договорились о том, что в ближайшем будущем, особенно в этом и в следующем году, мы значительно интенсифицируем наши отношения в сфере экономики. Шахбаз очень глубоко погружен в наши отношения, но, откровенно вам скажу, хотелось, чтобы мы все делали вовремя. Хотел бы вас попросить, чтобы, ну, уже пользуясь случаем, чтобы вы передали самые добрые слова моего приветствия и пожелания здоровья Шахбазу и Навазу за все то, что они сделали для отношений с Белоруссией. И я очень надеюсь, что и в будущем мы сделаем немало.
0: Александр Лукашенко предложил провести серьезную ревизию отношений Беларуси и Пакистана.
1: У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Но если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов. Очень важный вопрос, господин председатель, налаживание финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире, особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе. Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что, вы видите, мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от той инфраструктуры, которая сегодня, платежная инфраструктура, которая сегодня существует. С нашей стороны никаких тут проблем и задержек нет. Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны.
0: Белорусский лидер упомянул о варианте, который был предложен пакистанской стороной во время его визита к Навазу Шарифу.
1: И мы его абсолютно поддерживаем. У нас есть опыт, соответствующий в этом плане. Наладить тесное межрегиональное сотрудничество. Если сила и пожелания, работа парламентариев будут направлены в этом ключе, о котором я только что сказал, мы многое можем достигнуть в наших отношениях. Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют.
0: В свою очередь, председатель Сената Пакистана поблагодарил главу белорусского государства за прекрасный прием, оказанный ему лично и всей делегации.
2: Это мой первый визит в Беларусь, и мы видим нашу дружбу как нечто очень важное. Дипломатические отношения между Беларусью и Пакистаном зародились в феврале 1994 года. В то время премьер-министром Пакистана была Беназир Бхутто, а я был самым молодым спикером парламента. И позвольте мне поздравить и вас, госпожу председателя, с 30-летием существования Совета Республики, Верхней Палаты вашего парламента.
3: Это важно.
0: Из Дворца независимости пакистанская делегация направилась в Совет Республики. Межпарламентский диалог двух стран строится на прочной основе. Правовая база для сотрудничества государств подготовлена весомо. Это около сотни действующих договоров и соглашений. В ходе встречи председатель Совета Республики высказала признательность Исламабаду за неизменную поддержку Минска на мировой арене. В программе также переговоры в правительстве, посещение предприятий и социальных объектов. Главный итог межпарламентского диалога – подписание меморандума о взаимопонимании. Официальный визит парламентской делегации Исламской Республики продлится по 26 сентября. Он призван придать новый импульс развитию белорусско-пакистанского диалога, а также продвижению совместных интересов в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
3: Точка отсчета.
0: Несмотря на географическую удаленность, Беларусь и Пакистан связывают давние связи, которые начались задолго до установления дипломатических отношений между государствами. Важной вехой двустороннего сотрудничества стало взаимное открытие посольств в столицах обоих государств в 2014 и 2015 годах. Значимым событием для развития всего комплекса белорусско-пакистанских отношений стал первый в истории официальный визит Александра Лукашенко в Пакистан в 2015 году. Руководство Беларуси и Пакистана поддерживает регулярный контакт, в том числе проводит встречи на международных площадках. Взаимодействие двух стран в ООН и других международных организациях носит дружественный и доверительный характер. За прошедший период сторонами созданы все условия для развития полноформатного сотрудничества во всех сферах. Расширена договорно-правовая база, организована работа необходимых механизмов институционального взаимодействия в виде комиссий, рабочих групп и делового совета. Так, в 2015 году заработала совместная белорусско-пакистанская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Александр Лукашенко посетил с официальным визитом Пакистан осенью 2024 года. Белорусские лидеры и премьер-министр Пакистана провели официальные переговоры. По итогам стороны утвердили дорожную карту по развитию всестороннего сотрудничества на ближайшие годы и подписали полтора десятка документов. Лидеры двух стран приняли совместное заявление. В документе отмечается, что рассмотрен весь спектр двусторонних отношений и подтверждена обоюдная приверженность углублению дружественных связей в политической, торговой, экономической, культурной, социальной и других областях. Стороны признали, что сотрудничество переросло в прочное, широкомасштабное и всеобъемлющее партнерство, имеющее все большее значение. Подчеркнута важность продвижения политического диалога и укрепления межпарламентских отношений. Внимание также было сосредоточено на расширении торгово-экономического взаимодействия, осуществлении совместного подхода к региональной экономической интеграции и взаимосвязи, а также улучшении правовой базы для содействия двустороннему сотрудничеству. Признавая передовые возможности сельскохозяйственного производства Беларуси и потребности пакистанской экономики, обе стороны договорились содействовать созданию совместных предприятий. Договорились сотрудничать в сфере продаж, производства и обслуживания автомобильной техники. Эта инициатива направлена на использование сильных сторон обеих стран в производстве и технологиях и стимулирование промышленного роста. Тогда же в Исламабад прибыла представительная белорусская делегация, министры и руководители предприятий. Перед переговорами на высшем уровне им предстояло провести встречи и закрепить достигнутые договоренности на совместном бизнес-форуме. С белорусской стороны в нем приняли участие почти три десятка компаний, а с пакистанской – около 100.
3: Факты на стол.
0: Экономики Беларуси и Пакистана взаимно дополняют друг друга. Основные статьи белорусского экспорта в Пакистан – тракторы, калийные удобрения, синтетические волокна, шины, жгут синтетических нитей, детское питание. Основные статьи импорта в Беларусь – рис, пищевые продукты, изделия из кожи, ткани и спортинвентарь. Заинтересованные государственные органы, ведомства и деловые круги Беларуси и Пакистана поддерживают регулярные контакты. Все белорусские регионы установили партнерские отношения с пакистанскими провинциями. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
3: Хроника событий на Альфа-радио.

0: радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
2: Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно и Минске синоптики обещают плюс 12-14, в Гомеле днем от 15 до 17, выше нуля, в Бресте и Могилеве плюс 14-16, в Витебске от 13 до 15 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди. Таковы данные Белгидромета.

0: радио твоего дня.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Минске синоптики обещают плюс 12-14, в Гомеле днем от 15 до 17, выше нуля, в Бресте и Могилеве плюс 14-16, в Витебске от 13 до 15 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Минске синоптики обещают плюс 12-14, в Гомеле днем от 15 до 17, в Ушнуля, в Бресте и Могилеве плюс 14-16, в Витебске от 13 до 15 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Минске синоптики обещают плюс 12-14, в Гомеле днем от 15 до 17, выше нуля, в Бресте и Могилеве плюс 14-16, в Витебске от 13 до 15 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди. Таковы данные Белгидромета.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Минске синоптики обещают плюс 12-14, в Гомеле днем от 15 до 17, в Ушнуле, в Бресте и Могилеве плюс 14-16, в Витебске от 13 до 15 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Минске синоптики обещают плюс 12-14, в Гомеле днем от 15 до 17, выше нуля, в Бресте и Могилеве плюс 14-16, в Витебске от 13 до 15 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Минске синоптики обещают плюс 12-14, в Гомеле днем от 15 до 17, в Уш-0, в Бресте и Могилеве плюс 14-16, в Витебске от 13 до 15 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Минске синоптики обещают плюс 12-14, в Гомеле днем от 15 до 17, выше нуля, в Бресте и Могилеве плюс 14-16, в Витебске от 13 до 15 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди.